Родня нас ждет маньяк, хочет нас посадить на крючок. Красавицы уже лишились своих чар, машины в парк и все гангстеры с

0: Радио Р. Голоса регионов.
1: 7 утра в Литве, в студии Женя Соленков. Главные новости регионов за минувшие сутки. В бесплатном приложении Majikeytis появились две новые функции – расписание общественного транспорта и график вывоза мусора в Majikey. Теперь жители могут посмотреть автобусные маршруты и остановки, узнать даты вывоза отходов по своему адресу, настроить напоминания и добавить их в календарь. Приложение также позволяет следить за местными новостями и мероприятиями, участвовать в вопросах и сообщать о городских проблемах. Скачать приложение Majikeytis можно в Google Play и App Store. В Кауновском районе представили мобильную амбулаторию и медицинский кабинет на колесах. Семейный врач и медсестра будут выезжать в отдаленные населенные пункты. Жители смогут получить консультацию, сдать анализы, сделать электрокардиограмму и пройти профилактический осмотр. Амбулатория будет работать 4 дня в неделю, принимая пациентов в каждом населенном пункте по 2 часа. На проект самоуправление выделило 220 тысяч евро. Расписание выездов опубликуют на сайте медицинского центра Горлявы. В Друзки-Нинкай проходит испытание нового аттракциона – гелиевый воздушный шар, который будет поднимать посетителей на высоту более 150 метров. Его особенность в том, что взлетать он будет прямо из здания нового автовокзала. Первые подобные подъемы уже состоялись, сейчас продолжается подготовка пилотов. Открыть аттракцион для посетителей планируют до конца года, однако точная дата и стоимость билетов пока неизвестны. Государственный совет по регулированию энергетики обновил правила расчета стоимости обработки коммунальных отходов. Теперь постоянные расходы будут распределяться между самоуправлениями в зависимости от числа жителей, а переменные – от количества мусора. Кроме того, муниципалитеты смогут устанавливать разные тарифы на смешанные и отсортированные отходы. При этом обработка отсортированного мусора будет обходиться дешевле, что должно стимулировать жителей сортировать отходы. С началом отопительного сезона большинство крупных самоуправлений Литвы отмечают рост числа заявок на компенсации. В Каунасском районе их стало на 35% больше, в Кидайняйском на 29%, в Клайпеде на 14%. При этом в Вильнюсе заявок стало на 9% меньше, чем год назад. Рост обращений связывают с подорожанием отопления, отменой льготного НДС и изменениями условий социальной помощи. Подать заявление на компенсацию можно в течение всего отопительного сезона.
0: Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.
1: И о погоде. Сегодня днем плюс 10, плюс 15. Кому-то повезет, кое-где выглянет солнце. В основном небольшие дожди и не очень сильный ветер.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: Радио Р.
1: Доброго утра, дорогие друзья! В эфире программа «Соль и перец». Я рада вас приветствовать. Сегодня, напомню, если кто забылся, вторник, 13 октября. Давайте вместе начинать этот день.

0: Реклама. Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Вильнюсе. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 21 ноября. Арена Вильнюс. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Литве. Билеты на сайте Билетей. Звук живой.
1: Кетерес для нас вырой мерса. Кетерес лайспос. Tada laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė karjera.barbora.lt.

0: 16 января. Суббота. Арена Вильнюс. Будет феерично. Круто. Грандиозно. Билеты Билетай.лт. Радио Р.
1: И даже если будет дождь, я все равно пойду.

0: сейчас вот сидела и размышляла о том, что, наверное, как-то, ну, со спокойной ноты вошла я в этот день, поздоровалась с вами такая, знаете, вся весенняя дива такая, легко, доброе утро, бла-бла-бла. Нет, а моя-то задача какая? Зарядить вас на весь день. Поэтому сейчас срочно беремся за руки. Это не важно, что мы физически это сделать не можем, просто беремся и заряжаемся друг от друга. Улыбаемся. Вторник, понедельник прожили уже хорошо. И также стабильно, без проблем, даже если они и есть, отмахиваем их в сторону с гордо поднятой головой, врываемся в этот день. Итак, новость. Британец вернулся домой после 28-летнего путешествия вокруг света. Явился, не запылился, как говорится. Карл отправился в кругосветное путешествие в ноябре 1998 года. И за 28 лет преодолел 29 стран пешком или вплавь. Все свои вещи он перевозил в тележке по прозвищу «Зверь». Последним серьезным препятствием стал Ла-Манш, который путешественник переплыл на прошлой неделе. И таким образом, наконец-таки, вернулся домой. Ну уж не знаю, кто его довел до такой степени, что ему пришлось на 28 лет уйти пешком из дома, но тем не менее, отталкиваясь от Карла истории, хочу сказать, ребята, мы должны с вами радоваться, что нас с вами так никто не доводит. Надеюсь, случаев путешествовать будет много, но главное, поводов для путешествия будет не ссоры, не тревоги, не разочарования, а наоборот, желание увидеть что-то новое, попробовать, вкусить и, главное, насладиться. Итак, не знаю, какой у вас настрой, но важно сейчас зафиксироваться и дальше продолжать каждую минуту этого дня исключительно с наслаждением.
1: Радио R.

0: Радио Р. Звезды. О чем они говорят? Наши гороскопы.
1: В эфире Радио Р. Гороскопы. Пристегнулись, полетели. Овны, сегодня вам особенно захочется красоты и приятных впечатлений. Найдите время для искусства, музыки или прогулки. Тельцы, сегодня стоит сосредоточиться на собственных интересах, а окружающие вполне справятся без вашей помощи. Близнецы, сегодня что-то может сильно вывести вас из себя. Постарайтесь держать эмоции под контролем и не срывать раздражение на окружающих. Раки, день может начаться с сомнений в собственных силах. Не переживайте. Сегодня вы сможете легко находить решение даже в самых неожиданных ситуациях.
0: Наши гороскопы.
1: Львы, сегодня особенно важно прислушиваться к интуиции. Неожиданное озарение может подсказать правильное решение. Девы, сегодня будет трудно соблюдать строгие правила и дисциплину. Не боритесь со своей импульсивностью, а попробуйте направить ее на полезные дела. Весы, сегодня подходящий день для экспериментов и новых начинаний. Скорпионы, сегодня возможны небольшие неприятности, но не стоит заранее расстраиваться. Немного спокойствия и здравого смысла могут быстро все исправить.
0: Наши гороскопы.
1: Стрельцы, сегодня вы можете чувствовать себя немного потерянным и не совсем правильно оценивать происходящее. Не спешите с выводами и важными решениями. Козероги, сегодня энергии у вас будет хоть отбавляй. Вы сможете быстро справиться с делами и находить решения даже для сложных задач. Водолеи, сегодня в карьере могут начаться важные перемены. Будьте уверены в своих силах и не бойтесь новых возможностей. И рыбы, день может показаться долгим и скучным. Постарайтесь чаще улыбаться и относиться ко всему с юмором. Вот, дорогие друзья, с юмором ко всему относимся. Это касается не только рыб, а все знаки зодиака. Ну что ж, дорогие друзья, такой вот гороскоп. Если не нравится, помним, меняйте. И напоминаю, если вдруг упустили, проморгали, прослушали, отвлеклись и не услышали свой гороскоп, напоминаю, что каждый день теперь мы его публикуем и в нашем телеграм-канале «Соль и перец». Поэтому обязательно подписываемся.
0: Угу. Звезды. О чем они говорят? Наши гороскопы.
2: Радио Р. Твое осеннее настроение.

делаю второй. Дорога под ногами, небо над головой. Двигаюсь уверенно, как стрелки на часах. Откуда не скажу, а куда не

0: Детская рубрика.
1: У-ху! Детская рубрика. Класс, поехали. Надеюсь, настроение у вас классное. Вот эта погода непонятная вас не пугает. Вы в хорошем расположении духа. Сегодня всех своих родителей уже обняли, маму пощекотали и отправляетесь в школу. Готовы мне звонить, болтать, рассказывать, что там, да как. Звонки есть, поэтому поехали. Доброе утро, доброе. Как вас зовут?
2: Ксюша.
1: Ксюша, очень привет. О, Ксюша, сколько у вас энергии, супер. Как дела, как настроение?
2: Хорошо.
1: Хорошо, так, напоминайте, Ксения, в какую школу ходим, в какой класс?
2: Софья Ковалевская, 3C класс.
1: 3C,
2: ну что? Четвертый.
1: Четвертый, ох, четвертый. Где лучше было, в третьем или вот сейчас в четвертом?
2: В садике.
1: В садике. Так, а что в садике вот лучше всего, вот самое лучшее воспоминание?
2: Еда, сон, игры.
1: Еда, сон, игры. Смотрите, Ксения, если бы в Софью Ковалевскую добавили бы еду, сон и игры, школа бы также стала нравиться?
2: Если бы... Да, ну и... Да, наверное, бы нравилось.
1: Нравилось побольше бы, да? А любимое блюдо вот в садике какое было?
2: Не знаю, даже я не помню там. Некоторые были невкусные, а некоторые очень были вкусные. Я не знаю, как просто называется это блюдо и вот это.
1: Ну, вы там как будто у вас ресторан Мишлен под боком садиком был, что вы не знаете, как называется. Ну, это и да ладно. Так, что в Ковалевской проходят в четвертом классе сейчас? Рассказывайте. По математике, допустим.
2: Тест был, ну, типа теста. Угу. По литовскому сегодня, типа тест такой.
1: Мне нравится, что типа, как будто бы.
2: Я не помню, но время по-русскому учимся.
1: Ага. Ксюш, скажите, а в целом, если оценивать четвертый класс, сложный он пока что или нормально? Можно справиться?
2: Уже получше.
1: Уже получше. В сентябре было сложновато. Да?
2: Да.
1: Ну, здорово. Хорошо, что уже получше. Так, глядите, уже скоро и там праздники. Новый год, Рождество. Там так вообще легкотня будет. Правильно?
2: Я пятницу в эту пойду на ночевку.
1: О-о-о! Кому это вы пойдете, Ксюша, на ночевку, если не секрет?
2: Камелии.
1: К подружке. Так, а вот со скольки лет можно вот отправляться на ночевку, на ваш взгляд? Когда не рано?
2: Когда ты, например, в третьем или в четвертом классе, потому что в первом и втором, угу. Ну, если ты живешь поблизости к другу,
1: так.
2: Там, немножко, но ты можешь пройти, но все равно это может быть немножко так опасно.
1: Угу.
2: И, но все равно лучше с четвертого по третьего, ну, с третьего четвертый класс.
1: Ну, ага. А вот смотрите, а если Ксюш мама такая берет и говорит, все, я еду к подружке ночевать, вы ее отпустите?
2: Да. До 10 лет, по-моему, даже до 11. До 12 нельзя родителей отпускать, даже если она с папой. Но если папа с ней, то тогда ладно, можно.
1: Так, а одну маму... так, папа, если остается, а двоих их никуда вы не отпускаете, да, пока вам 12 не стукнет?
2: Да, не отпускаем.
1: Ну, вы строгая барышня, конечно. Либо папу, либо все сидим дома. Ох, Ксения, вас не забалуешь. Так, кому приветы этим утром?
2: Так, я передаю привет Эдгару Яновичу.
1: Разумеется. Так.
2: Папе, всем учителям, чтобы сегодня были хорошие.
1: Правильно.
2: И всем своим одноклассникам.
1: Все, замечательно, в четвертый класс, вообще в школу Софьи Ковалевской. Ой, спасибо, Ксения, спасибо. Спасибо огромное всем, пламенные приветы. Вот, дорогие друзья, до 12 лет, дорогие родители, никто из дома не выходит, если только папа не на дежурстве. Угу. Строгая Ксения держит там, как надо, в ежовых рукавицах. Едем дальше, доброе утро, как вас зовут? Доброе утро.
3: Меня зовут Джема.
1: Джема?
3: Да.
1: Ой, какое у вас вкусное имя, Джема. Джема, скажите, как дела, как настроение?
3: Все хорошо.
1: Все хорошо. Так, в какую школу ходите, в какой класс?
3: Хожу в школу Ляу Красавина, муки класс, 3А класс.
1: 3А. Джема, рассказывайте, кто у вас там еще на фоне такой болтает?
3: Моя сестра.
1: Младшая?
3: Младшая.
1: Ну, рассказывайте тогда, Джема, каково это быть старшей сестрой? Трудно?
3: Есть средняя сестра, у меня есть старшая.
1: Так, а каково быть средней сестрой?
3: Хорошо.
1: Все хорошо. Так, получается, вас старшая не особо контролирует, раз есть еще младшая? Или старшую хватает на всех?
3: Не всегда.
1: Не всегда. Так, а кто самая главная из трех сестер?
3: Старшая.
1: Старшая. Вы ее слушаетесь?
3: Не всегда.
1: Не всегда. А вот в каких случаях не слушаетесь?
3: Когда она говорит,
1: убираться,
3: мы не хотим.
1: А, вы не хотите убираться. Так пусть сама убирается. Она же старшая, правильно, Джем?
3: Да.
1: А вы ей песни пойте, она убирается, а вы ей песню. Или танец младший.
3: Это что?
1: Так, как вам в третьем классе живется? Хорошо все? Совсем справляетесь? Да? Отличница?
3: Ну, литовки подтянуть чуть-чуть.
1: Ну, чуть-чуть, так это не страшно. А скажите, пожалуйста, а старшая сестра с уроками помогает?
3: Да.

0: Угу. Маме, папе, бабушке и дедушке.
1: Все, замечательно, принято. Слушайте, а я только хотела спросить, а как это папа в цветнике, получается, живет у вас? Столько красоток дома. Он вам комплименты делает?
0: Ну, не всегда.
1: Не всегда. Папа, соберитесь. А вы папе делаете комплименты?
0: Ну, нет.
1: Ну, а надо делать папе, что он такой терпеливый, сильный, заботливый. Договорились, Джем?
0: Хорошо.
1: Тогда папино сердце вот это могучее немножко растопится, и он тоже: ох, девчонки, красотка, одна лучше другой, все самые лучшие. Вот увидите, Джем, договорились?
0: Хорошо, договорились.
1: Все, прекрасного вам дня, сестрам пламенные приветы. Представляете, как папе повезло? Класс вообще. И каждый подарки там ему делает, открытки рисует. О, балдеж. Едем дальше. Доброе утро. Как вас зовут?
2: Ох. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Как зовут вас?
2: Корнелия Корнелевич.
1: Итак, еще раз.
2: Корнелия.
1: Корнелия. Корнелия, очень приятно. Корнелия, в какую школу ходите и в какой класс?
2: В Родомину и в Б.
1: В. Так.
2: Первый.
1: В первый класс. Ну что там в Рудомине в первом классе? Все хорошо?
2: Да.
1: Все послушные?
2: Да.
1: Учительница добрая?
2: Да.
1: На переменах бегать можно?
2: Да.
1: Вы бегаете?
2: Да.
1: Все. Здорово, Корнелия. Корнелия, помимо школы, чем еще занимаетесь?
2: Играю в догонялки, еще на курате хожу и со всеми играю.
1: И со всеми играют. Вы, получается, доброжелательная девочка, да?
2: Да.
1: Так, а на карате расскажите, вы там сейчас что делаете? Учите какие-то движения, слова, идете на какой-то пояс особенный?
2: Движение.
1: Движение. Нравится на карате?
2: Да.
1: А там не надо вот драться? Или надо?
2: Надо.
1: А вам не страшно драться?
2: Нет.
1: Нет. Так, как давно вы ходите на карате, Корнелия? Сколько вот уже лет?
2: Полгода.
1: Полгода. Ох, замечательно. Ну, слушайте, когда соревнования первые?
2: Еще не знаю.
1: Еще не знаете. Но у вас пока белый пояс, правильно?
2: Да.
1: Идем на следующий этап, и там будем еще сильнее, мощнее, быстрее и выносливее, да?
2: Да.
1: А вы отжимания умеете делать, Корнелия?
2: Mm-hmm.
1: С колена.
2: Папа получше делает.
1: Папа получше. Папа, ну, папе положено получше делать. Или папа тоже каратист у вас?
2: Да.
1: Да? Ой, какой у папы пояс, если не секрет?
2: Черный.
1: О, папы черный. С папой это не забалуешь. Вы послушная дочь у папы?
2: Да.
1: Да. Я вам дам совет, Корнелия. Вы когда не послушный, вдруг папа там говорит: вот, помни, у меня на карате черный, черный, во-первых, этот пояс. Вы ему комплименты сразу же говорите, что да, я папа, я знаю, что ты самый сильный, самый могущественный. Угу. И папа сразу же оп, и в улыбке расплылся. Вот увидите, если а будет что? Ругаться. Кому ваши приветы этим утром?
2: Бабушке, папу, маме, братику, бабушке, еще для дедушки и всем.
1: И всем. Принято. Корнелия, спасибо вам огромное. В Рудомину пламенные приветы. Папе тоже привет. Ну что ж, дорогие друзья, вот такая у нас детская рубрика получилась. Пап любим, не обижаем. Да? Никогда не знаешь, какой у папы там пояс. А мы же едем дальше. Далее у нас музыка.
3: Детская рубрика.

0: Радио Р.
1: В Литве 8 часов утра, в эфире Радио Р сейчас. Все самое актуальное и интересное. Премьер-министр Литвы Миндаугас Синкевичус заявил, что европейским странам необходимо больше вкладывать в борьбу с дезинформацией, чтобы защитить выборы от российского вмешательства. По его словам, ложная информация в социальных сетях представляет угрозу демократическим процессам. Если вы хотите демократических выборов, на которые не влияла бы Россия, нужно быть готовыми инвестировать как в общение с гражданами, так и в борьбу с дезинформацией, подчеркнул премьер. Между тем, председатель комитета Сейма по охране окружающей среды Линас Йонаускас предложил отменить обязательное разрешение на строительство и реконструкцию частных домов на одну или две семьи. По его словам, это позволит сократить бюрократию, ускорить строительство и снизить расходы. Ожидание одного разрешения может занять несколько месяцев и увеличить стоимость дома на 1000 евро, отметил депутат. При этом разрешения по-прежнему потребуются на охраняемых природных и культурных территориях. Предложение, правда, еще должен рассмотреть Сейм. Сегодня в Каунасе официально начинается отопительный сезон. Тепло начнут подавать в жилые дома, а также другие городские здания. А вчера отопительный сезон стартовал в Клайпеде официально. С чем я Клайпеду и поздравляю. Тепло начнут подавать детские сады, школы, медицинские учреждения и жилые дома. Когда именно батареи станут теплыми, зависит от администраторов зданий. А между тем, немного о баскетболе. Денис Адамайтес, который возглавил мужскую сборную Литвы по баскетболу, объявил состав тренерского штаба. Его помощниками станут Бенас Маткевичус из Бостон Селтикс, Миндаугас Бразис из Ритаса и Реналдес Сайбутес из Жальгирис. За физическую подготовку будет отвечать Сигитас Каваляускас. «Понимаю, какая большая ответственность на меня ложится, но для меня это и большая честь», заявил Адамайтес. Первые матчи под его руководством пройдут уже в ноябре в рамках отбора на чемпионат мира, и это будут матчи против Сербии и Боснии и Герцеговины. О погоде. Сегодня местами возможен небольшой дождь, ветер будет слабый, переменных направлений от 3 до 7 метров в секунду. На побережье чуть-чуть посильнее, там до 10 метров в секунду. Днем температура воздуха составит до 14 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: garbingas svečias, superžvaigždė, Boson. Trys pasauliniai vardai, viena scena, tūkstančiai prisiminimų. Bilietai, bilietai.lt.
1: Legenda европейской поп-музыки Томас Андерс в Вильнюсе. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 21 ноября. Арена Вильнюс. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Литве. Билеты на сайте Билетей. Звук живой.
2: Радио Р.

0: в эфире «Соль и перец».
1: Доброго утра всем тем, кто просыпается вместе с программой «Соль и перец». Ух, я надеюсь, что вы заряжены, бодры, веселы, хороши собой, красивы, в конце концов. И никакая мрачная погода, пробки, нюансы с ребенком, школьные домашние задания, либо поздний уход ко сну вас не беспокоит сегодня. Итак, будем говорить о самом важном, что у нас есть с вами. Это, конечно же, наша с вами коммуникация. Итак, напоминаю, что у Радио Р есть достаточное количество социальных сетей, на которые вы можете и можете и нужете, хотела сказать, но нужете нет такого слова. Можете подписаться. И нам это было бы очень приятно и важно. Мы есть в Фейсбуке, в Инстаграме, в Ютубе, в ТикТоке, в Spotify. Так, где еще мы есть? А, у нас есть сайт radio.r.lt. Там все прям по полочкам обязательно. Ну, с Анжелика каждый день, как пчелка-труженица приходит, и как в улей там всех порядкует. А это туда, это сюда, давайте, вот так. Там вся нужная, полезная информация. И, кстати, там можно голосовать за наши музыкальные новинки. Кроме этого, у нас есть большой, мощный, сильный телеграм-канал «Новости в Литве». Там все самое актуальное, интересное. Всегда можно все прокомментировать, все узнать. Если что-то нужны, какие-то подробности, у нас целый отдел этим занимается. Сразу же пишите туда в комментарии. Так, объясните-ка мне, объясните, что это тут, я не поняла, что тут мне надо делать. Все, наши редакторы сразу же... Сразу вам ответ, ссылки, явки, пароли, все на месте. Ну и, конечно, у нас, у программы «Соль и перец» есть наш телеграм-канал, так он и называется, «Соль и перец». Обязательно подписывайтесь, поддерживайте нас с Гинтерсом, там все самое интересное для нас. Мы, знаете, не про политику, не про экономику. Ну вот, что посмотреть, что почитать, куда съездить, чего там новенького в спорте. Вот это все про нас. Поэтому, если вы такой же, как и мы, подписывайтесь. Ну, вроде все сказала. Конечно, могла бы сейчас говорить и про свои подкасты, и про программы. Но это ладно. Если вы подписаны на телеграм-канал «Соль и перец», для вас и так это уже актуально.
0: Радио Р.

19 января. Суббота. Арена Вильнюс. Будет феерично. Круто. Грандиозно. Билеты Билетай.ЛТ. Радио Р.

0: «Соль и перец».
1: Эфир программы «Соль и перец» продолжается, и будем с вами говорить о несправедливости. Вот так вот. Значит, психологи выяснили, что улыбчивым женщинам сложнее добиться признания на работе. Они отмечают, что дружелюбных и улыбчивых женщин на работе нередко воспринимают как менее компетентных и недостаточно решительных. Из-за этого этим женщинам приходится прилагать больше усилий, чтобы доказать свой профессионализм и добиться карьерного роста. Как пишет Forbes, журнал, да, популярный, причина может заключаться в стереотипах. Лидерские качества по-прежнему чаще приписывают мужчинам. Это первый пункт. Второй же пункт – женскую привлекательность, эмоциональность иногда привычнее воспринимать как слабость, а не как вот ее сильная сторона, что она такая эмоциональная, знаете, как вулкан такая. Вот, в результате женщины могут чувствовать необходимость вести себя более жестко на работе и стараться усерднее, чтобы их тернистый путь, вот этот трудяги-работяги, был чуточку попроще. Не знаю, мы с вами, как мне кажется, должны менять данную статистику. Нам зачем эти хмурые барышни, когда у нас и так хмурые мужчины присутствуют, да, на работе? Вот это вот. А женщины? Мужчины, если вы воспринимали, что женщины все должны быть хмурыми, строгими, четкими и резкими на работе, давайте это отношение менять. Нам этого не нужно. Улыбчивая женщина в коллективе – это уже плюс 10 баллов коллективу. Дорогие женщины, если вы боитесь улыбаться на работе, ну вдруг, или смеяться, или как-то самовыражаться, хоп, хочу бордовые колготки, допустим, а я только в черных хожу. Не боимся, держимся друг за дружку. Вы просто находите такую же улыбчивую скрывашку, раскрывайте ее, и как хихик-хахак, хихик-хахак. Я вас уверяю, и мужчины тогда быстрее, знаете, располагают к себе. Вот увидели, что две смеются, сплетенку какую-то обсуждают, там уже и ушки на макушке. Мужчины, они такие. Я вот работаю почти в мужском коллективе. У нас, правда, вот Юля и Ангелина еще есть. Ангелина, понятное дело, она строгая дама, потому что она строгими делами занимается. А вот Юля там пошутила, я с ней пошутила. И все, и все наши уже ходят павлинами, уже все довольны, уже и вовремя зарплаты приходят. И Гиттерс мне пишет, вот я тебе прислал то, сё, пятое, десятое. И Валентин, наш модератор такой уже, хо-хо-хо, вот кибинчик вам, девчонки. Поэтому так, берем на заметку, мужчины, женщин в угол не загоняем строгости. Женщины, улыбаемся, смеемся и не стесняемся своих эмоций. В целом, как завещал нам Иван Дорн, не надо стесняться.
0: Радио Твое осеннее настроение.

0: Утреннее шоу «Соль и перец».
1: Дорогие друзья, в эфире Радио Р. Важная информация. В Вильнюсе выступит итальянское трио «Апассионанте». 13 ноября в 7 часов вечера в концертном зале «Компенса» выступит итальянское трио «Апассионанте» с программой «Три сопрано. Одна эмоция». «Апассионанте» — это итальянское трио, объединяющее оперный вокал и современную поп-музыку. В его составе три сопрано и три невероятные женщины. Джорджа Вилла, Мара Танкис и Стефания Франко Бандьера. У итальянской страсти есть пароль. Ловите его в эфире Радио Р, пишите в комментариях в нашем Facebook и участвуйте в розыгрыше билетов на концерт «Трио сопрано». Кодовое слово «Аморе».
0: Радио R. На волне хорошего настроения.

0: Радио Р.
1: В Литве 9 часов, а в эфире Радио Р сейчас все самое актуальное. Стало известно, что в пятницу вечером во дворе жилого дома на проспекте Саванорю в Вильнюсе был застрелен чемпион Литвы по кикбоксингу Винсес Йошмантас. В 16 году он завоевал серебро чемпионата Европы, а год спустя стал чемпионом Литвы. По информации Дельфи, в спортсмена стрелял бывший полицейский Роландас Новицкас. Подозреваемого задержали, однако позже отпустили под подписку о невыезде. Полиция расследует дело об убийстве. В свою очередь, министр внутренних дел Литвы Мартинас Кателинас прокомментировал решение освободить подозреваемого в убийстве. По его словам, освобождение не означает, что человек остался без ограничений, поскольку задержание заменили другой мерой пресечения. При этом министр осудил применение оружия для разрешения конфликтов. На вопрос о возможном ужесточении правил владения оружием Кателинас ответил, что в Литве они и без того одни из самых строгих по сравнению с другими странами. Между тем, мэр Вильнюсского района Роберт Духневич заявил, что пока не рассматривает возможность введения прямого управления, несмотря на повторный срыв заседания совета из-за отсутствия кворума. «Я не думаю, что сейчас вообще стоит обсуждать прямое управление. Считаю, что ситуацию еще можно решить путем диалога», – подчеркнул мэр. Представители избирательной акции поляков Литвы объясняют свое отсутствие объективными причинами и отрицают бойкот. Следующее заседание назначено на 16 октября. Духневич же надеется, что на нем удастся принять все необходимые решения. И немного о спорте. После более чем полугодовалого перерыва женская сборная Литвы по гандболу проведет 2 отборочных матча чемпионата мира против Бельгии. Первая встреча состоится 21 октября в Бельгии, ответная 25 октября в Прены. «Наша цель – выиграть оба матча и пройти в следующий этап отбора», – заявил главный тренер. При этом он также отметил, что из-за отсутствия некоторых игроков и короткой подготовки команде предстоит непростая задача. О погоде. Сегодня местами возможен небольшой дождь. Ветер будет слабый, переменных направлений. Температура воздуха днем составит от 10 до 14 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: Итак, дорогие друзья, в эфире Радио Р. Время музыкальной новинки. Сегодня вашему вниманию хочу представить композицию «Соль земли» в исполнении Гео Пика и Валерия Меладзе. Авторами трека стали сам Гео Пика и, разумеется, великий и могучий Константин Меладзе. Для Валерия Меладзе такой дуэт необычен, так как он и вообще признается, что дуэты не особо любят. Как говорит Валерий Меладзе, я, признаться, не очень люблю дуэты, потому что довольно трудно найти творческое согласие двум разным исполнителям. Певец объясняет, что многие его совместные работы появились благодаря Константину, брату, который умеет подбирать подходящих исполнителей. Вот так у Валерия Меладзе и жизнь состоит. Брат разрешил спеть? Поет. Запретил? Сказал, не надо, Валер. Он такой, ну все, не надо и не надо, пойду с Альбиной вот ТикТок сниму. С Альбиной, кстати, недавно вышел трек, вот мне интересно, Константин дал на это разрешение? Как бы, да, брат, спой с ней, с женой своей. Или там все-таки есть какие-то поблажки, так как у них родственные связи. Что же такое Гео Пика, спросите вы меня? А это исполнитель, у которого до начала музыкальной карьеры была работа в сфере медицины. При этом известие ему принесли песни с криминальными сюжетами и тюремной тематикой. В целом, когда вышла эта песня, и мы ее первый раз с Гинтерсом послушали, я ему уже сразу же сказала, это вот та атмосфера, когда ты стоишь в Грузии, в горах, только что поел хинкали, мощно так, знаете, и смотришь вдаль, погода хорошая, солнышко немножко припекает, и ты чувствуешь, что помимо вот этих хинкали у тебя внутри появляется какое-то светлое, доброе чувство, что все будет хорошо, что все проблемы уйдут, что все эти беспределы закончатся, и ты будешь жить очень длинную, классную, насыщенную жизнь. Вот песня примерно вот такая. Если вам не хватает данного ощущения сейчас, предлагаю сделать приемники погромче. Ну а если вам понравилась эта песня или понравится, обязательно голосуйте за нее на сайте radio.r.lt в подразделе ТОП-20. Сначала «Шишловский Олимп», далее же музыкальные новинки, среди которых «Соль земли» в исполнении Гео Пика и Валерия Меладзе.
1: Радио сохранит нас всех, всю планету.

0: Bilietus platina Bilietai LT.
1: Radio R.
2: Увидимся этой зимой.

0: «Соль и перец».
1: Ох, друзья, на этот выход нам бы срочно понадобился Гинтера Сантанос Бурерожденный, но, тем не менее, вынуждена буду сообщать вам столь радостные новости в гордом одиночестве. Итак, гастроли Вильнюсского старого театра в Центре культуры Новой Вильни. Тут бы Зукас вставил, что это он привез театр в Новую Вильню. В октябре, ноябре и декабре. Каждый месяц новый спектакль и новая встреча с театром. Подробную информацию ищите на сайте senasis.lt и nvkc.lt. Значит, ближайший спектакль состоится 20 октября и называется он «Тот, кто видел в темноте». Далее, 24 ноября, спектакль «Я была в доме и ждала, чтобы дождь прошел». А 22 декабря, накануне Рождества, состоится спектакль «Ерма». На билеты на все спектакли имеются, поэтому разбирайте. Ну а Новую Вильню я с радостью от всего сердца поздравляю. Классно, что именно ваш район приезжает в Вильнюсский старый театр. У вас есть возможность буквально выйти из дома и сразу же погрузиться в мир творчества, театра и искусства. Обязательно ходите в театр и следите за нашими походами с Гинтерсом по театрам. Мы в данном сезоне театралки с ним, поэтому стараемся ничего не пропускать. Две Кореи, правда, пропустили вот сейчас, в воскресенье. Но там по обстоятельствам, да, Гинтерс себя не очень чувствовал, я с давлением боролась. Но далее у нас идут спектакли один за другим в конце октября, и мы обещаем. Пойдем везде, будем сидеть, наслаждаться. Поэтому и вы, пожалуйста, успевайте. Когда, как не осенью, ходить в театр? Так что обратите внимание. Гастроли Вильнюсского старого театра в Центре культуры Новой Вильни.
0: Радио Р. Твое осеннее настроение.

0: Утреннее шоу «Соль и перец». Наш номер
1: 052-305-005.
2: Итак, дорогие друзья, вчера мы с вами взяли новую высоту в битве песен, и у нас, напоминаю, группа «Иванушки Интернешнл». Сегодня сражаются два их хита, один из них звучит вот так.

следующий будет сейчас. Просто скажу, что наш модератор Валентин сказал, что у золотых облаков нет шансов. Итак, тучи против облаков.

0: Бум-бум. Ну, прям как сейчас примерно. Надеемся, не ливанет. Итак, поехали. 05-2-305-005. Доброе утро. Как вас зовут?
1: Доброе утро, Эрика.
0: Эрика, Эрика, очень приятно. Эрика постоянная наша слушательница. Всегда с голосом. Итак, Эрика, за какую вы песню?
1: Тучи, конечно.
0: Тучи, принято. Спасибо вам, Эрика, огромное. Спасибо. Прекрасного вам дня. Едем дальше. Так, доброе утро, как вас зовут?
2: Виталик, доброе утро.
0: Виталик, доброе утро. Виталик, как дела, как настроение?
2: Ничего, едем на работу.
0: О, на работу. Так, хорошо, в пробки не попали?
2: Нет,
0: нет.
2: Все хорошо.
0: Все,
2: отлично.
0: Правильно, все хорошо. Значит, нужно выбрать саундтрек вашей дороги. Тучи или золотые облака?
2: Конечно, золотые облака.
0: Золотые облака, вот, вот, пожалуйста. Виталик, спасибо вам огромное. Прекрасного вам дня, хорошей дороги. А еще премию сверху пожелаю Виталику. Мне не жалко. Едем дальше. Доброе утро, как вас зовут?
3: Доброе утро, Андрей.
0: Андрей, здравствуйте, Андрей. Ну, у вас голос такой генеральский. Андрей. А, как дела? Как настроение?
3: Нормально, работаем.
0: Все, принято. Андрей, какую песню выбираем? Тучи или золотые облака?
3: Тучи.
0: Тучи, принято. Ну, чтобы у вас на работе, Андрей, было при этом солнце. Договорились?
3: Хорошо.
0: Все, принято. Спасибо вам огромное, Андрей. И у нас 2-1. Так, выбираю, кручу, верчу, обмануть хочу. Выбираю вот этого человека. Доброе утро.
4: Доброе утро.
0: Как вас зовут?
4: Олег.
0: Олег, здравствуйте, Олег. Как дела?
4: Хорошо.
0: Хорошо, на работу едете, правильно?
4: На работу едем, да.
0: Так, Олег, мне для вас тоже не жалко, желаю премию. Договорились?
4: Хорошо.
0: Передайте там своему начальству. Итак, Олег, за какую песню? За тучи или за облака?
4: Тучи.
0: Тучи, принято. Олег, спасибо вам огромное. Прекрасного вам дня, легкой работы и достойной зарплаты. Ну что ж, дорогие друзья, ну, Валентин оказался, как всегда, прав. Сказал, шансов нету этих облаков. И все действительно именно так. Тучи побеждают со счетом 3-1. Ну что ж, я надеюсь, вы готовы. Будем сейчас вместе петь с группой «Иванушки International». «Тучи» прямо сейчас в эфире «Радио Р».

0: Радио Р.
1: 10 часов в Литве, в эфире Радио Р. Сейчас все самое актуальное. Премьер-министр Литвы Миндаугас Синкевичус, который возглавляет правительство с июля, до сих пор не созвал ни одного заседания комиссии по национальной безопасности, несмотря на неоднократные нарушения воздушного пространства страны. Последнее заседание, напомню, комиссии состоялось еще в мае. Советник премьера Гядес Лига пояснил, что вопросы безопасности регулярно обсуждаются с министрами и руководителями ответственных служб. Также, по его словам, при необходимости комиссия может быть созвана.
0: Голоса регионов.
1: 14 октября в 6 часов в Висагинасе состоятся дебаты кандидатов в Сейм по избирательному округу Северная Нальща. Жители смогут познакомиться с кандидатами, задать вопросы и узнать об их предвыборных программах. Встреча пройдет в зале Сидулина Висагинского культурного центра по адресу Вильтьясгатве, 5. Для тех, кто не сможет прийти, организуют прямую трансляцию на YouTube, Facebook и в медиатеке ЛРТ. С 15 октября в Висагинасе завершит сезон фонтан Саулутия, который расположен на аллее Сидулинос. В связи с наступлением холодов его работу приостановят до следующего года. Как сообщили в самоуправлении, фонтан вновь заработает после зимнего перерыва. Тем временем в Паневежисе завершили восстановление надувного футбольного манежа на улице Бержу, который пострадал во время бури в конце августа. Тогда из-за повреждений конструкции спортивные мероприятия остановили, людей эвакуировали, а купол спустили. Ремонт проводили местные специалисты при поддержке команды из Польши. Футбольные тренировки возобновили 12 октября, то есть вчера. Фестиваль холодного борща «Вильнюс Пинк Суп Фест» и экологический проект «Кизуна Форест» стали финалистами международной премии «City Nation Place Awards 2026». В этом году фестиваль в Вильнюсе собрал почти 180 тысяч посетителей, включая 35 тысяч иностранных гостей. А проект «Кизуна Форест», представленный на выставке «Экспо-25» в Японии, позволил посетителям виртуально высаживать деревья, которые затем сажают в Литве и Латвии. Всего планируется высадить более 420 тысяч деревьев. Победителей же конкурса City Nation Place Awards 2026 объявят 5 ноября в Лондоне.
0: Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.
1: О погоде. Сегодня местами возможен небольшой дождь. Ветер будет переменных направлений от 3 до 7 метров в секунду. Температура воздуха днем до 14 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

января, суббота, Арена Вильнюс. Будет феерично, круто, грандиозно. Билеты Билетай.ЛТ. Радио Р.

0: Реклама.
1: Я просто хотел навестить друзей в канун Рождества. Кто бы мог подумать, что Бернар устроит в этот вечер романтический ужин, а Жаклин решит все-таки не ехать к маме. Я, конечно, и сам не святой, но...
0: Независимый европейский театр «Зайчайка» представляет комедию безвыходных положений «Как-нибудь выкрутимся». 17 октября Вильнюс, Польский дом. 18 октября Клайпеда, Дом рыбаков. Подарите себе вечер отличного настроения. Билеты распространяет Билеты ЛТ.
2: Duokim gero iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Panevėžio cukrus plus 65 centai. Šviežiai kiaulienai 20, o kosmetikai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Legenda europejskai pop-muzikai Thomas Anders v Vilniuse. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 21 ноября. Арена Вильнюс. Томас Андерс. И все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Литве. Билеты на сайте Билетей. Звук живой.
4: Apsaugok dangų. Mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
5: Vilniau, prisisekite diržus! Lapkričio 20-ąją Kompensa virsta didžiausia Europoje laiko mašina. Prancūzų deivė Alize su pilna šou programa. Daugiau nei 80 minučių didžiausių Alize hitų.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O dieve, katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Впервые в Литве World Wide Ballet Theatre представит самую известную историю любви. Балет «Ромео и Джульетта» на музыку Сергея Прокофьева. 6 ноября – Клайпеда, Дворец Рыбаков. 7 ноября – Вильнюс, концертный зал «Компенса». 8 ноября – Каунас, Большой зал ВДУ. 9 ноября – Шауляй, концертный зал «Сауле». «Ромео и Джульетта». Билеты распространяет билеты ЛТ. Информационная поддержка «Экспресс-неделя».
5: Kur darbo saugos dokumentai?
6: E-Nova LT.
5: O mokymai?
6: E-Nova LT.
5: Instrukcijos?
6: Irgi E-Nova LT.
5: Tai ko anksčiau nesakėjai?
6: E-Nova.lt. Jūsų darbo saugai. Paprastai ir aiškiai.
7: Группа «Машина времени» в Вильнюсе. В золотом составе и с золотыми хитами. 20 октября. Концертный зал «Компенса». Встречайте группу «Машина времени».
8: Еще не все дорешено.
7: Билеты на сайте билетей. Не пропусти.
8: Еще не все разрешено.
9: Радио Р.

0: Радио Р.
1: В Литве 11 часов, а в эфире Радио Р сейчас все самое актуальное и интересное. Министр внутренних дел Литвы Мартинас Кателинас в интервью программе ЛРТ «Савайте» заявил о необходимости пересмотреть миграционную политику. По его словам, некоторые иностранцы приезжают в Литву под предлогом учебы, но фактически работают, а учебные заведения не всегда контролируют посещаемость. Граждане третьих стран должны приезжать учиться, а не работать, используя учебу лишь как повод для въезда, подчеркнул министр. Среди возможных мер рассматривается ограничение самостоятельной трудовой деятельности иностранных студентов. Тем временем к коллективному иску против Центра регистров присоединились около 2500 человек. Они требуют более 12 миллионов евро компенсации морального вреда из-за утечки данных о недвижимости. По предварительной информации, злоумышленники могли похитить более 600 тысяч выписок, а число пострадавших достигает 500 000. Причины и масштабы утечки продолжают расследовать. Тем, кто не успел присоединиться к иску до 8 октября, предложат возможность участвовать в другом судебном процессе. За первые 8 месяцев этого года в Литве собрали более 5 миллиардов евро налогов на добавленную стоимость. Это примерно на 10% больше, чем за тот же период прошлого года. Рост связан с увеличением потребления и подорожанием некоторых товаров. Однако Министерство финансов Литвы отмечает, что высокие цены на топливо не обязательно увеличат доходы бюджета. Если люди тратят больше на бензин и дизель, у них остается меньше денег на другие покупки. Поэтому общие поступления НДС могут и не вырасти. В Вильнюсе начался заключительный этап ремонта работ на Белом мосту. С 12 октября, со вчерашнего дня, до конца месяца на участке со стороны улицы Упес будут укладывать асфальт, очищать и красить металлические конструкции. На время работ движение велосипедистов по мосту ограничат. Пешеходам также рекомендуют выбирать альтернативные маршруты из-за возможной пыли. Обойти ремонтируемый участок можно по лестнице рядом с зоной фудкортов, а перейти реку Нерис по Зеленому мосту. И о погоде. Сегодня местами возможен небольшой дождь. Ветер будет слабый, переменных направлений. Температура воздуха днем до 14 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лишь любовь сохранит нас всех, всю планету и каждый город. Все приятно.

это время будто старый двор. Не заметил, как он изменился, почему-то снова далеко. Те, кого считаю

0: 15 января. Суббота. Арена Вильнюс. Будет феерично. Круто. Грандиозно. Билеты Билетай.ЛТ.
1: Радио Р.

0: Радио Р.
1: В Литве 12 часов. Это Ангелина Гудкова. Расскажу о главных новостях к этому часу. Президент Литвы Гитанас Науседа раскритиковал соглашение Дональда Трампа и Владимира Путина по поставкам российского дизельного топлива. В интервью программе ЛРТ «Денос Тема» он заявил, что эта договоренность вряд ли повлияет на цены на топливо в США, но может ослабить международную изоляцию России. «Это плохой день, особенно с учетом российской агрессии против Украины», подчеркнул президент. По его словам, экономические интересы не должны перевешивать вопросы безопасности, а Европе необходимо усиливать поддержку Украины и давление на Россию. В свою очередь, премьер-министр Литвы Миндаугас Синкевичус в интервью британскому телеканалу Sky News также резко раскритиковал сделку. «Мы этим не гордимся. Это постыдный, недостойный поступок», — заявил он. При этом премьер отметил, что пока не видел письменного соглашения, а только заявления политиков и сообщения в социальных сетях. Синкевичус также подчеркнул, что доверие Литвы к США не пошатнулось, и Америка остается стратегическим партнером нашей страны. За первые 8 месяцев этого года в Литве собрали более 5 миллиардов евро налога на добавленную стоимость. Это примерно на 10% больше, чем за тот же период прошлого года. Рост связан с увеличением потребления и подорожанием некоторых товаров. Однако Министерство финансов Литвы отмечает, что высокие цены на топливо не обязательно увеличат доходы бюджета. Если люди тратят больше на бензин и дизель, у них остается меньше денег на другие покупки. Поэтому общее поступление НДС могут и не вырасти. Правозащитные организации и профсоюзы Литвы сообщают о многочисленных случаях нарушения трудовых прав мигрантов. По их словам, у иностранных работников забирают паспорта и виды на жительство, заставляют работать сверхурочно, удерживают деньги из зарплаты и угрожают крупными штрафами за увольнение. Некоторые работодатели заключают договоры только на литовском языке, а вместо трудовых соглашений предлагают договоры подряда. Представители организации призывают государство усилить проверки и обеспечить мигрантам доступ к юридической помощи. Депутат Сейма Томас Томилинас пообещал заняться этой проблемой. По данным Департамента миграции, на 1 сентября около 108 тысяч иностранцев имели вид на жительство в Литве на основании работы. Дайнюс Адамайтес, вновь возглавивший мужскую сборную Литвы по баскетболу, объяснил состав тренерского штаба. Его помощниками станут Бенас Маткевичус из Бостон Селтикс, Миндаугас Бразис из Ритаса и Риналдо Сейбутис из Жальгириса. За физическую подготовку будет отвечать Сигитас Коваляускас. «Понимаю, какая большая ответственность на меня ложится, но для меня это и большая честь», — заявил Адамайтес. Первые матчи под его руководством пройдут в ноябре в рамках отбора на чемпионат мира против Сербии и Боснии и Герцеговины. И о погоде. Завтра в Литве будет облачно, во многих районах пройдут дожди. В течение дня воздух прогреется до 9-14 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Я просто хотел сказать, что ты точно...

0: Реклама.
1: Kur darbo saugos dokumentai?
2: E-Nova LT.
1: O mokymai?
2: E-Nova LT.
1: Instrukcijos?
2: Irgi E-Nova LT.
1: Tai ko anksčiau nesakėjai?
2: e-nova.lt. Jūsų darbo saugai. Paprastai ir aiškiai.
3: Я просто хотел навестить друзей в канун Рождества. Кто бы мог подумать, что Бернар устроит в этот вечер романтический ужин, а Жаклин решит все-таки не ехать к маме. Я, конечно, и сам не святой, но...
4: Независимый европейский театр «Зайчайка» представляет комедию безвыходных положений «Как-нибудь выкрутимся». 17 октября Вильнюс, Польский дом. 18 октября Клайпеда, Дом рыбаков. Подарите себе вечер отличного настроения. Билеты распространяет Билеты ЛТ.

0: Радио Р. Безопаснее вместе. Знания помогают чувствовать себя безопаснее.
1: Это программа «Безопаснее вместе» на Радио Р. В гостях снова эксперт по кибербезопасности Марис Парящус. Тема «Что делать, когда одновременно исчезает электричество, мобильная связь и интернет? Как получить информацию и связаться с близкими?» Первый совет прост. Договориться заранее, где и как вы будете общаться с теми, кто окажется в школе, на работе или в отъезде.
2: Заранее надо договориться, где вы будете встречаться и как вы будете общаться. Если речь идет о том, что они достигаемости километра второго, ну, тогда самый простой вариант – о рации. В некоторых случаях на сегодняшний день есть возможность рации даже переключить для работы через интернет. И можно говорить даже из разных континентов с той же самой рацией, которая имеет дополнительный себе канал интернет. В Литве последние, наверное, 4-5 лет некоторые пользователи начинают пользоваться Starlink. Есть такая тарелочка, подключаешь батарейку, подключаешь генератор, подключаешь Wi-Fi роутер комплект, и все.
1: Какой телефон выбрать на такую ситуацию, совет оказался неожиданным.
2: Китайские телефоны, которые стоят там от 50 до 200 евро максимум. Главное, чтобы в нем была функция связи с GSM-провайдером, радиоприемник. А в некоторых случаях мини-рация. Есть такая функция, уже готовая у китайцев. Возможность зарядки как самого телефона, так и зарядки другого устройства от батареи самого телефона. Даже есть такая возможность.
1: А что сохранить в этом телефоне или планшете в первую очередь? Ответ очевиден.
2: Контакты. То есть все контакты ваших друзей, знакомых, в некоторых случаях даже фотографии. Будут люди, которых надо найти. В некоторых случаях они только по фотографии.
1: Документы. Стоит ли их вообще копировать на устройство?
2: Копировать стоит, даже несколько вариантов, как фотографии, так PDF, для того, чтобы распечатывать. То есть вам надо будет время от времени распечатать какие-то копии документов. Ты пересылаешь копии документов или передаешь через USB-ключик.
1: А где искать информацию, если интернета нет?
2: Главная информация будет транслироваться все-таки через радио, через телевидение.
1: Бумажные карты в машине – это не такой уже анахронизм, как может показаться.
2: Физическая карта «Атлас» – это то, что нужно иметь хотя бы один экземпляр дома. Потому что если в случае войны, то, что было в Украине, за первые двое-трое суток часть знаков на зданиях, номеров, улиц и так далее, все было полностью или снято, или изменено. Даже тех дронов, которые летят, чтобы координации не было по GPS-у, блок гасят. А физически, если ты по информации, которая видит через камеру оператор дрона, ты гасишь другим способом.
1: А если такая ситуация случится по-настоящему, прямо сегодня вечером, с чего начать?
2: Первое. Инвентаризация всего, что у тебя есть. То есть люди, батарейки, горючие, электронные устройства, аккумуляторы, заряжены, не заряжены. Мобильные заряжены, не заряжены. Информирование людей, которые вернутся домой, когда тебя дома не будет, должен написать записку и оставить на столе, на передней двери, чтобы тот, кто будет заходить, чтобы знал, вы должны оставить такую информацию, хотя бы, чтобы они знали, что случилось. Мы в эвакуации, мы уезжаем туда-то, да, как пример. Мы поехали, делаем то-то-то, чтобы ваши родные знали, где вы и что вы делаете. Если вы делаете следующий шаг, мы встречаемся там и там. Главное, чтобы дети, постарше люди, знали это место. То есть просто сказать, мы едем в Савивальдибе, это ничего не сказать.
1: И напоследок конкретный совет, который можно выполнить уже сегодня.
2: Пойти прогуляться по местности, которая рядом с вашим домом, в квартире. И сделать даже, наверное, мини-задачку. Найдем 4 ориентира, как найти наш дом, квартиру, не имея карты, не имея мобильного телефона и так далее. Чтобы эти точки были в радиусе километра от вашего дома. Чтобы дети туда зашли даже без мобильного телефона, без нужды спрашивать других людей, как найти ваш дом.
1: Это была программа «Безопаснее вместе». Полную версию разговора с Мариусом вы найдете на YouTube-канале и на сайте Радио Р. Там же вы найдете и всю серию подкастов «Безопаснее вместе».
0: Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа. Радио Р. Твое осеннее настроение.

0: ypatingas svečias. Superžvaigždė. Boson. Trys pasauliniai vardai. Viena scena. Tūkstančiai prisiminimų. Bilietai. Bilietai.lt.
1: И даже если будет дождь, я все равно пойду. Я возьму зонт и все равно пойду. У меня очень красивый зонт.

0: Радио Р.
1: 13 часов в Литве, это Ангелина Гудкова. Расскажу о главных новостях к этому часу. Председатель комитета Сейма по охране окружающей среды Линас Юнаускас предложил отменить обязательные разрешения на строительство и реконструкцию частных домов на одну или две семьи. По его словам, это позволит сократить бюрократию, ускорить строительство и снизить расходы. Ожидание одного разрешения может занять несколько месяцев и увеличить стоимость дома на 1000 евро, отметил депутат. При этом разрешение по-прежнему потребуется на охраняемых природных и культурных территориях. Предложение еще должен рассмотреть Сейм.
0: Голоса регионов.
1: Мэр Вильнюсского района Роберт Духневич заявил, что пока не рассматривает возможность введения прямого управления, несмотря на повторный срыв заседания совета из-за отсутствия кворума. «Я не думаю, что сейчас вообще стоит обсуждать прямое управление. Считаю, что ситуацию еще можно решить путем диалога», — подчеркнул мэр. Представители избирательной акции поляков Литвы объясняют свое отсутствие объективными причинами и отрицают бойкот. Следующее заседание назначено на 16 октября. Духневич надеется, что на нем удастся принять необходимые решения. 14 октября в 18 часов в Висагинесе состоятся дебаты кандидатов в Сейм по избирательному округу Северная Нальша. Жители смогут познакомиться с кандидатами, задать вопросы и узнать об их предвыборных программах. Встреча пройдет в зале Сидулина в Висагинского культурного центра по адресу Вильтес 5. Для тех, кто не сможет прийти, организуют прямую трансляцию на YouTube, Facebook и в медиатеке ЛРТ. В Шевляев, в свою очередь, после реконструкции открылся стадион про гимназии Ромува. Здесь оборудовали футбольное поле, площадки для баскетбола и волейбола, беговые дорожки, уличные тренажеры и стол для настольного тенниса. Территорию оснастили современным освещением и приспособили для людей с ограниченной подвижностью. Обновление обошлось почти в 1,5 миллиона евро. Стадион доступен не только школьникам, но и всем жителям города. Фестиваль холодного борща «Вильнюс Пинк Суп Фест» и экологический проект «Кизуна Форест» стали финалистами международной премии City Nation Place Awards 2026. В этом году фестиваль в Вильнюсе собрал почти 180 тысяч посетителей, включая 35 тысяч иностранных гостей. А проект «Кизуна Форест», представленный на выставке «Экспо-2025» в Японии, позволил посетителям виртуально высаживать деревья, которые затем сажают в Литве и Латвии. Всего планируется высадить более 420 тысяч деревьев. Победители объявят 5 ноября в Лондоне.
0: Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.
1: И о погоде. Завтра в Литве будет облачно, во многих районах пройдут дожди. В течение дня воздух прогреется до 9-14 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: Реклама.
1: Гастроли Вильнюсского старого театра в Центре культуры «Новой Вильни» в октябре, ноябре и декабре. Каждый месяц новый спектакль и новая встреча с театром. Подробная информация на сайтах sianasis.lt и nvkc.lt.
2: Duokim gero! Iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Panevėžio cukrus plus 65 centai. Šviežiai kiaulienai 20, o kosmetikai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!

0: Varlė. Kai reikia geros kainos ir profesionalaus patarimo. Varlėje perko.
1: Legenda europejskai popmuzikai Tomas Anders Vilniuse. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 21 ноября. Арена Вильнюс. Томас Андерс. И все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Литве. Билеты на сайте Билетей. Звук живой.
2: Радио Эр.

0: Радио Р.
1: 14 часов Литве, это Ангелина Гудкова. Расскажу о главных новостях к этому часу. Главный советник президента Литвы Астас Кайзгирита отказалась сообщить, усилили ли охрану Гитанаса Науседы после угроз убийством премьер-министру Польши Дональду Туску и министру обороны Владиславу Косиняку Камышу. По ее словам, в Литве также существуют угрозы физических нападений, в том числе на политических деятелей и представителей российской и белорусской оппозиции. Советник подчеркнула, что к подобным рискам необходимо относиться серьезно. Однако вопросы президентской безопасности находятся в ведении специальных служб. Напомню, что 11 октября польские власти сообщили об угрозах двум высокопоставленным политикам. Позднее подозреваемому мужчину задержали. Министр внутренних дел Литвы Мартинас Капелинас в интервью программе ЛРТ «Савайте» заявил о необходимости пересмотреть миграционную политику. По его словам, некоторые иностранцы приезжают в Литву под предлогом учебы, но фактически работают, а учебные заведения не всегда контролируют их посещаемость. Граждане третьих стран должны приезжать учиться, а не работать, используя учебу лишь как повод для въезда, подчеркнул министр. Среди возможных мер рассматривается ограничение самостоятельной трудовой деятельности иностранных студентов. Министерство окружающей среды Литвы подготовило программу поддержки предприятий, которые покупают транспорт на электричестве, водороде или биометане. На эти цели планируется выделить 11,3 миллиона евро. Крупные компании смогут получить компенсацию части расходов, средние – до 50%, а малые – до 60%. Размер помощи будет зависеть от типа транспорта и топлива. Программа направлена на сокращение загрязнения воздуха, поскольку транспорт остается одним из главных источников выбросов в стране. На чемпионате Европы по боксу среди юношей и девушек, который проходил в Черногории, сборная Литвы завоевала 3 бронзовые медали. Все награды принесли девушки. Мариама Карналайте в весовой категории до 50 килограммов, Амина Комар до 70 килограммов и Года Александровичуте до 80 килограммов. Всего Литву представляли 16 спортсменов. В медальном зачете сборная заняла 19 место. Чемпионат стал рекордным по числу участников. За награды боролись 473 боксера. И о погоде. Завтра в Литве будет облачно, во многих районах пройдут дожди. В течение дня воздух прогреется до 9-14 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: Хороший день с Ангелиной Гудковой.
1: Добрейшего дня, мои самые дорогие, самые прекрасные и самые очаровательные радиослушатели. Это Ангелина Гудкова. Хороший день на волнах Радио Р и вторник на наших календарях. Спасибо, что не понедельник, как люблю я говорить. Ну, потому что я не могу избавиться от этого ощущения, что понедельник какой-то самый сложный день. А еще сложная вторая половина воскресенья, когда ты все время думаешь, что тебе завтра на работу. Но, слава богу, нам просто завтра на работу, и это не будет вызывать каких-то дополнительных переживаний. Сегодня у нас 13 октября, и сегодня отмечается день «Побалуйте себя». Дамы и господа, если вы давно не баловали себя, что-нибудь приятное не покупали, куда-нибудь не ездили или что-нибудь, чего так давно хотелось, но вы так давно откладывали, не сделали, то сегодня знак, что нужно это сделать. День рождения битломании тоже сегодня отмечается. Это вот культовое движение поклонников группы The Beatles. Если вдруг это вы, то я вас поздравляю. Международный День простого языка тоже сегодня отмечается. Вообще хотелось бы, чтобы люди, когда общаются между собой, все чаще использовали какие-то простые, не знаю, конструкции, незамысловатые, чтобы мы лучше друг друга понимали и не просто слушали, но слышали. И день встречи с вашими страхами тоже сегодня отмечается. Если вдруг вы чего-то боитесь и очень давно хотели побороть этот страх, ну или хотя бы сделать один шажок к тому, чтобы это сделать, то, возможно, сегодня можно встретиться с ним лицом к лицу и попытаться сделать хоть что-то, чтобы от этого страха избавиться. И именины сегодня у Григория, Михаила, Петра, Александра, Полины, Эдуарда, Василия, Леонида, Алексея и Эдварда. Если это вы, огромные поздравления летят вам, но если не вы, а ваши друзья, знакомые или родственники, то поздравьте их обязательно. Как и всегда, традиционно, я на протяжении 2 часов с вами и о новостях расскажу, и музыку классную послушаем, ну и, конечно же, пообщаемся, но обо всем по порядку, поэтому движемся по эфиру.
0: Радио Р.

0: Реклама.
1: Я просто хотел навестить друзей в канун Рождества. Кто бы мог подумать, что Бернар устроит в этот вечер романтический ужин, а Жаклин решит все-таки не ехать к маме. Я, конечно, и сам не святой, но...
0: Независимый европейский театр «Зайчайка» представляет комедию без выходных положений «Как-нибудь выкрутимся». 17 октября Вильнюс, Польский дом. 18 октября Клайпеда, Дом рыбаков. Подарите себе вечер отличного настроения. Билет распространяет Билеты ЛТ.
2: Топ-спорт, казино, Лежибос. Топ-спорт. Топ-спорт, Лежибос. Далее удома с азартнёся лошимося гали прорасти не тек пинигус.
3: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt

16 января, суббота, Арена Вильнюс. Будет феерично, круто, грандиозно. Билеты Билетай.ЛТ. Радио Р.

0: Радио Р. Хороший день.
1: Поскольку сегодня день «Побалуйте себя», я решила, собственно, с вами, дорогие наши радиослушатели, эту тему обсудить в эфире. Мне интересно узнать, вот когда вы в последний раз себя баловали? Или что вообще воспринимаете под этим? Может быть, кто-то выгоняет всех своих домочадцев вечером в воскресенье, чтобы полежать в ванне со свечами? Или, например, купить булочку с кофе утром в среду? Тоже для вас такое баловство самих себя и какая-то возможность получить невероятную радость от того, что вы делаете. Либо вы стараетесь, например, каждый год хотя бы раз 100% съездить на море. Все, что вы делаете, чтобы себя как-то порадовать, вот это я хочу с вами обсудить. И в свою очередь, конечно же, поделюсь своей собственной историей. Я тут недавно купила себе аппарат для домашнего ухода за лицом. В общем, у меня такая проблема с домашним уходом. Я люблю, конечно, всякие кремы, маски и прочее, но я не делаю это последовательно, на постоянной основе. Я могу там день-два пропустить, потом снова. А здесь же нужно постоянство, правильно? Я вот подумала, что я таким образом, купив вот этот инструмент, назовем это так, заставлю себя, собственно, чаще как бы, ну, точнее, не чаще, а каждый день, последовательно, утром и вечером, втирать вот эти всякие масочки и какие-то крема. И, в общем, суть этого аппарата в том, что там есть несколько режимов. Он, конечно, не супер дешевый, но я подумала, если я работаю, то надо как-то себя радовать. Это как раз про то, чтобы баловать себя. И там режимы микротоковой терапии, которые прям на подкожном уровне взаимодействует с вашим организмом, там как-то кожу делает более упругой, более сияющей, помогает, например, крема всякие, чтобы лучше впитывались, потому что крема у нас обычно остаются на поверхности нашего лица, ну и там слегка проникают в кожу. А этот прям пробивает вот туда, чтобы вглубь заходили все эти компоненты уходовые и помогали вам выглядеть лучше. Ну вот пока второй день всего этого действа я пробую, но я прям очень рада, потому что, ну, пожмотилась немножечко сначала, сразу скажу, а потом думаю, ай, живем один раз. И в итоге купила. В общем, хочу узнать, как вы балуете себя. Давайте обсудим через 10-15 минут в нашем эфире. На
0: радио Р. Радио Р. Твое осеннее настроение.

0: Реклама. Lapkritį senose atgis viena gražiausių klasikinio baleto istorijų. Gulbių ežeras. Meilė, drama, įspūdingi kostiumai ir aukščiausio lygio Sofija Festival Ballet šokėjų meistriškumas. Gulbių ežeras. Lapkričio 10 dieną Šiauliuose, 11 dieną Vilniuje, lapkričio 12 dieną Alytuje, 13 dieną Kaune ir lapkričio 14 dieną Palangoje. Bilietai Kakava LT.
1: Kavutės?
2: Jo,
1: jau koks penktas puodelis šiandien.
2: Nemažai.
1: Aš kažkaip mėgstu daugiau.
2: Mano tai tik antras šiandien.
3: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
4: Группа «Машина времени» в Вильнюсе. В золотом составе и с золотыми хитами. 20 октября. Концертный зал «Компенса». Встречайте группу «Машина времени».
5: Еще не все дорешено.
4: Билеты на сайте билетей. Не пропусти.
5: Еще не все разрешено.
0: Радио
6: Сегодня отмечается день «Побалуйте себя», и вопрос к вам, мое дорогое экспертное сообщество, сегодня такой. Что вы делаете, чтобы чувствовать себя лучше? Это может быть не какая-то ежедневная вещь, вот раз вы иногда, например, вы что-то делаете, или покупаете, или куда-то ездите, чтобы чувствовать себя лучше. Давайте обсудим после этой песни.

0: Не судим, но обсудим.
1: Наш номер
0: 052-305-005.
2: Ну что ж, мои дорогие и прекрасные, самое время обсудить, как вы себя балуете, как вы себя радуете. Может, для вас это купить себе что-нибудь приятное или что-то крупное, но, может быть, что-то маленькое, или сходить на массаж раз в месяц. Вот что-нибудь из этого рода. Мне просто интересно, как вы сами себе делаете приятное и нужно ли, обязательно ли, кстати, нужно для этого что-то покупать. 052-305-005, телефон нашей студии на случай, если вдруг хотите поделиться. Я тут уже делиться началась со своими всеми этими находками, знаете, для ухода домашнего. Вот Женей мы, кстати, в том числе выбирали в пятницу. Мы с ним очень много думали, стоит мне это брать или нет. И он в итоге сказал, ну нет, конечно, бери. Я говорю, ну почему ты меня не отговорил? А он мне, ну ты должна предупреждать, какого ты ответа хочешь получить от меня. Но это, наверное, со многими мужчинами так работает. Но, тем не менее, мне все же интересно, что вас может порадовать и нужно для этого что-то специальное делать. 052-305-005 или телефон нашей студии. Я вот что-то не вижу. Я звонков, знаете, звонки были до этого, звонков сейчас нет. Ну что, вы себе не радуете, вы себе не балуете? Но всегда есть человек, который готов включиться во все это. Я не знаю, как так получается, что ты приходишь вот в моменты, когда нет звонков. Ну, здравствуй, мой дорогой Женечка Соленков. Подожди, не включила тебе микрофон, а вот сейчас включила.
3: Здравствуй, дорогая, всем здорово, здорово, привет, Оля.
2: Расскажи мне, вот ты себя балуешь?
3: О, естественно. И балую, и балую, и по полной программе. Я нет, смотри, я просто хочу сказать, что понимаю очень радиослушателей, почему они не звонят, потому что есть же такое выражение «счастье любит тишину». Но а когда мы себя балуем, знаешь, это такое балуем, извини, пожалуйста.
2: Ну, слушай, мы же еще и привыкли к тому, что чувство вины испытываем, если себе что-то позволяем.
3: О, я тебе скажу.
2: Это вообще обычная
3: слушай,
2: тема.
3: Это самое сложное. Спасибо моему терапевту, и я... Последний год отказался вообще от ощущения чувства вины. А почему я не могу себе что-то позволить и сделать что-то для себя? Я как конь, блин, этот, как белка в колесе. Все впахиваешь, впахиваешь, ну, так же и сгореть можно. А жизнь, как говорят, одна. Во-первых, радуйтесь тому, что есть сегодняшний день. Я сегодня себя баловал просто по полной программе.
2: Каким образом?
3: Я пошел, я наконец-то спустя год в очередной раз записался в спортзал. И в этот раз пошел не в дешевый и пошел не с прагматичной точки зрения, а пошел так, чтобы реально хотя бы месяц,
2: кайфовать.
3: Потому что очень дорого, да, но я решил, что я могу себе это позволить. Я что, зря вкалывал столько времени?
2: Вот я примерно по той же причине купила этот аппарат.
3: Вот, я... Какой? Этот, который ухо греть, колено, что-то?
2: Ну не ухо, лицо, микротоки.
3: А, током, который...
2: Да, от которого ты меня не обговорил.
3: Друзья, доброе утро. Какое доброе утро? Здравствуйте, обед, у нас мазохисты. Так что, я пашу там, потому что, смотри, там ладно...
2: Ну ты пашешь там.
3: Нет, ладно, это же в удовольствие. Я там, сегодня я даже не напрягался. Сегодня у меня были, значит, сауна турецкая, сауна финская, три вида джакузи. Потом я просто лежал на шезлонге, листал вот так вот письма все, отвечал на сообщения людям, пытался там порешать еще какие-то вопросы. И думаю, вот как я сейчас выгляжу? Я, значит, в халате, на шезлонге, за окном дождь, куда-то бегут люди. У всех рабочий день, а я такая зараза.
2: Вообще, я сижу, всем еще отвечаю по рабочим вопросам.
3: Да, по рабочим вопросам. Слушай, видели бы вы мой кабинет сейчас.
2: А ты точно записался в спортзал, а не в спа-центр?
3: Ну, в спортзал, спа-центр. Я решил, что этот месяц...
2: Я так понимаю, ходить туда ты будешь только за спа.
3: Нет, я себя мотивирую... Ну как, я себе объясняю, что мне нужно вернуться в спортзал, потому что уже все тяжело в организме. Но я полагаю, что большую часть времени я буду проводить вот так вот и...
2: Я себе объясняю.
3: Да.
2: Когда мы вообще дошли до того, чтобы себе нужно было что-то
3: так
2: объяснять.
3: Так вот, друзья, я хочу сказать, что хватит искать какие-то оправдания своим желаниям. Все, что в рамках уголовного и административного кодекса.
2: Ну и морального тоже желательно.
3: Ну, естественно, ну то есть ваша личная мораль, она как бы и не только личная.
2: И без посягательства на свободу других.
3: Ты перестань! Без сексизма, без эйджизма. Давай, хватит ограничивать нас всех.
2: Хорошо, ты записался в спортзал. Что еще ты такого делаешь? Вот, ну, может быть, даже как-то жалко деньги на это выделять, но тебе хочется, потому что доставляет это радость.
3: Я не буду про это в эфире говорить.
2: Нет, ну, массажи там, не знаю, булочку купить, что-нибудь такое.
3: Массажи булочек, вот что мне нравится.
2: Женя.
3: Да что,
2: нас
3: что?
2: Дети слушают.
3: Да что, дети, а надо
2: ты
3: говорить, как есть. У нас у всех, да, и я пекарь. Надо признавать, что у нас очень у многих сидячая работа.
2: Да.
3: И нет ничего лучше, чем пойти на массаж и сказать, вот мне от пяток до поясницы. Вообще, пожалуйста,
2: ой,
3: что-нибудь
2: слушайте,
3: сделайте.
2: Вот если, я думаю, что у многих наших слушателей как раз такая сидячая работа. Вот если вы сходите раза три на массаж, где вам будут вот эти седалищные мышцы так промассировать,
3: вот как это называется,
2: да. Взвоете, но
3: да,
2: это
3: да,
2: очень
3: да, я плачу
2: полезно.
3: Со слезами там обычно, но это удовольствие такое сомнительное, но польза большая. Вот так, да, я себя могу баловать.
2: Ну, короче, лейтмотив нашего выхода в том, что не нужно чувствовать вину, тратя деньги на себя, любимых, чтобы себя порадовать, потому что, ну...
3: Да зачем вы это все делаете тогда? Скажите мне, зачем вы просто вкалываете постоянно? Зачем вы тревожитесь из-за работы? Я понимаю, там, у меня трое детей, я знаю, что это. Это надо все содержать, надо все это на себе тащить, но на что откладывать? На какой черный день? На черный день потом без вас разберутся. Сделайте себе белый и светлый день хоть один.
2: Просто в какой момент...
3: Там вам дзынь будет вообще.
2: В какой момент все эти обсуждения ушли в какие-то психологические научения?
3: На черный день.
2: Ужас какой. В общем, дамы и господа, не экономьте на себе. Ну, в разумных, конечно же, пределах.
3: Так, я вообще считаю,
2: радуйте себя почаще. Хотите эту булочку в магазине? Плевать на жир. Не откопится там от одной булочки ничего. Один раз себе позволили, удовольствие получили, кайфанули и поняли, что вам подольше хотелось бы
3: черт
2: оставаться
3: побери,
2: в этом
3: всем. Я жрать хочу, что ты делаешь.
2: Пойдешь прямо сейчас за булочкой, а мы пока движемся по эфиру дальше. Радио Р.

0: Радио Р.
1: В Литве 15 часов, это Ангелина Гудкова. Расскажу о главных новостях к этому часу. Председатель Сейма Литвы Юза Соликас прокомментировал призыв президента США Дональда Трампа к России и Украине прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Прекращение ударов по энергетике стало бы важным шагом, но оно не должно означать односторонних уступок агрессору, подчеркнул Соликас. Он также заявил, что Литва продолжит поддерживать Украину и не признает захваченные Россией территории. При этом ни Киев, ни Москва пока не подтвердили заявление Трампа о достигнутом соглашении. Премьер-министр Литвы Миндаугас Синкевичус, который возглавил правительство в июле этого года, до сих пор не созвал ни одного заседания комиссии по национальной безопасности, несмотря на неоднократные нарушения воздушного пространства страны. Последнее заседание комиссии состоялось еще в мае. Советник премьера Геадес Салига пояснил, что вопросы безопасности регулярно обсуждаются с министрами и руководителями ответственных служб. По его словам, при необходимости комиссия также может быть созвана. К коллективному иску против Центра регистров присоединились около 2500 человек. Они требуют более 12 миллионов евро компенсации морального вреда из-за утечки данных о недвижимости. По предварительной информации, злоумышленники могли похитить более 600 тысяч выписок, а число пострадавших достигает 500 000. Причины и масштабы утечки продолжают расследовать. Тем, кто не успел присоединиться к иску до 8 октября, предложат возможность участвовать в другом судебном процессе. Согласно опросу Norstat, проведенному по заказу банка Luminor, 46% жителей Литвы не уверены, что смогут обеспечить себе финансовое благополучие после выхода на пенсию. Уверенность в своем будущем выразили лишь 17,7% опрошенных. При этом почти 23% жителей вообще не откладывают деньги на пенсию. Во второй пенсионной ступени участвуют 33% респондентов, а в третьей за собственный счет около 18%. Эксперты Luminor советуют заранее оценивать будущие расходы, проверять накопленные средства и регулярно откладывать деньги. По их словам, даже 20-30 евро в месяц могут стать первым шагом к формированию пенсионных сбережений. И о погоде. Завтра в Литве будет облачно, во многих районах пройдут дожди. В течение дня воздух прогреется до 9-14 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: Этот день в истории музыки.
1: Сегодня этот день в истории музыки – это своеобразное продолжение пятничного радара новинок. Ну, вернее, в меня он в понедельник выходит, но новинки выходят в пятницу. И тут произошло что-то невероятное, потому что абсолютно новую песню выпустила легендарная Бритни Спирс. И песня называется «She'll never be me» – «Она никогда не будет мной». Немножко о Бритни. Она родилась в 81-м году в штате Миссисипи, а ее карьера началась еще задолго до знаменитой этого альбома «Baby One More Time». В детстве она выступала в телевизионном шоу клуба «Микки Мауса», где познакомилась с будущими звездами. Там и Кристина Агилера была, и Райан Гослинг, ну и ее парень Джастин Тимберлейк. И именно с Тимберлейком как раз-таки связана история вот этой новой песни «She'll Never Be Me». Вообще, композицию записали еще в 2001 году, когда Бритни и Джастин были парой. Более того, Тимберлейк стал одним из авторов этой песни. И песня предназначалась для третьего альбома Бритни, который тоже назывался «Бритни», но окончательный трек-лист в итоге эта песня не попала. И при этом она не была полностью неизвестна. Эта запись много лет где-то летала в просторах социальных сетей интернета, среди поклонников, как неизданный материал. И вот спустя, считайте, четверть века, 25 лет, эта композиция наконец получила официальный релиз. Вышла она 9 октября. Ее выпустили в преддверии 25-летия альбома «Бритни», юбилейное переиздание которого, кстати, запланировано на 6 ноября. И этот альбом будет включать еще несколько неизданных треков вот с той эпохи, ну и станет такой делюкс-версией к 25-летию песни. Ну, слушайте, мне очень нравятся вот такие вот такие инициативы. Я, в принципе, люблю переиздание альбомов. Как раз рассказывала вам на прошлой неделе о том, что переиздание альбома моего любимого артиста тоже вышло, и там дополнительные треки. Это всегда супер приятно, особенно когда треки относятся к какой-то определенной эпохе, которая для этого артиста была культовой. Поэтому с огромнейшим удовольствием предлагаю и вам, и себе сделать погромче, потому что в эфире Радио Р прямо сейчас Бритни Спирс с песней «She'll Never Be Me».
0: Радио Р.

0: Реклама.
1: Šią savaitę parduotuvėse Norfa 500 gramų raudonųjų vynogių indelyje tik 1,79 eurų. Kilogramas kriaušių Conference tik 1,59 eurų. Kilogramas virimų persikų tik 1,89 eurų. 125 gramai fasuotų špinatų tik 99 centai. O kilogramas avietinių pomidorų tik 1,99 eurų. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Я просто хотел навестить друзей в канун Рождества. Кто бы мог подумать, что Бернар устроит в этот вечер романтический ужин, а Жаклин решит все-таки не ехать к маме. Я, конечно, и сам не святой, но...
0: Независимый европейский театр «Зайчайка» представляет комедию без выходных положений «Как-нибудь выкрутимся». 17 октября Вильнюс, Польский дом. 18 октября Клайпеда, Дом рыбаков. Подарите себе вечер отличного настроения. Билет распространяет Билеты.ЛТ.
4: Радио Р.

0: Радио Р. А так можно было?
1: Погода уже такая, что, конечно же, многие из нас, если не большинство, подоставали из своих шкафов или каких-то непонятных уголков всю свою осенне-зимнюю обувь. И тут, конечно же, не знаю, как вы, но я встретилась с проблемой, что у меня на обуви какие-то заломы, потому что, ну, я же, конечно, лайфхаки гораздо писать, но не гораздо им следовать. Поэтому, дамы и господа, как убрать заломы с осенней обуви? Вот такая тема лайфхака у нас сегодня. Во-первых, сначала нужно понять, из какого материала обувь. Если она из натуральной кожи, то сначала нужно убедиться, что ботинки сухие. Потом вставляем внутрь вот эти формодержатели, ну или заполняем носочную часть чистой мягкой бумагой, чтобы слегка расправить вот эти складки. Потом наносим небольшое количество специального кондиционера для гладкой кожи. Да, его лучше купить, она в принципе очень хороша. Точнее, этот кондиционер очень хорош в уходе. И предварительно проверить его на незаметном участке. Правда, тоже очень важный. И средство помогает поддерживать эластичность материала, благодаря чему неглубокие вот эти заломы могут стать менее заметными. Если заломы прям вообще кошмарные, то не факт, что там кондиционер или что-либо поможет. А если обувь из искусственной кожи, то тут нужно быть осторожнее, потому что искусственная кожа обычно состоит из вот этой тканевой основы и полимерного покрытия. И в отличие от натуральной, такое покрытие нельзя восстановить обычными кондиционерами для кожи, ну или другими подобными средствами. Поэтому нужно попробовать вот что. Плотно, но без какого-то чрезмерного давления, заполняем ботинки мягкой бумагой или вставляем подходящие формодержатели. Потом осторожно расправляем заломы пальцами, но не растягиваем, не перегибаем материал в обратную сторону и оставляем обувь в этом же положении на ночь или где-то на сутки. И этот прием поможет уменьшить вот эти небольшие складки, возникшие из-за неправильного хранения. Но если, как и в случае с кожаной обувью, залом прям очень сильно виден или очень глубокий, и он прям уже оставил там какой-то свой след, то тут вероятность того, что расправить удастся, не такая большая. Поэтому напоминаю и нам, и вам, и себе, и всем, что нужно, конечно, за обувью вот следить до момента, точнее, с момента, когда вы ее купили, и до самого последнего вздоха этой обуви. Потому что я обычно обувь занашиваю до такой степени, что у меня либо там рвется вообще все по бокам, и там уже ни клей не поможет ничего, либо у меня вообще трескается подошва. Да, бывало такое, что подошва отлетала, когда я не дома. Мне очень приятно ходить. Но давайте следить за своей обувью, конечно. И самое главное, обувь подбираем по сезону. Если вдруг она какая-нибудь прохладненькая, то теплый носок надеваем. Потому что нужно себя беречь, особенно в такую погоду.
0: Радио Р. Твое осеннее настроение.

тебя себе выдумал. Или себя я тебе выдумал. Я придумал тот мир, в котором все ссоры решат поцелуем и криками. Но нет же, так хочется выиграть. Твой первый ход в середину ставь крестик. А конец у игры постоянно в ничью, когда можно.

0: Реклама.
1: Tik dar vienas statymas. Atsilošiu. Tikrai.
2: Nepastebi, kaip tai tampa ratu, iš kurio sunku išeiti. Skolos, nerimas, priklausomybė. Įjunk ramybę. Išjunk azartą. Pasirink kontrolę. Neatsitiktinumą. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
3: Впервые в Литве Worldwide Ballet Theatre представит самую известную историю любви. Балет «Ромео и Джульетта» на музыку Сергея Прокофьева. 6 ноября Клайпеда, Дворец Рыбаков. 7 ноября Вильнюс, концертный зал «Компенса». 8 ноября Каунас, Большой зал ВДУ. 9 ноября Шауляй, концертный зал Сауле. «Ромео и Джульетта». Билеты распространяет билеты ЛТ. Информационная поддержка «Экспресс-неделя».
4: Радио Р.

0: хороший день с Ангелиной Гудковой.
1: Ну что же, мои дорогие и хорошие, я Ангелина Гудкова. На этой ноте, как обычно, ставлю точку в своей части хорошего дня и с огромным удовольствием передаю микрофон в руки моего коллеги Женечки Соленкова, который продолжит вас сопровождать в вашем движении куда бы то ни было, или если вы дома, то сопровождать дома или на работе, да где угодно. Главное, что в хорошей компании и с хорошим настроением. Ну а мы с вами услышимся завтра.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: Чек до конца пойдет к нему.
1: Радио Р.
2: Мечты. С высоты своей заветной мечты громко кричу комплименты в твою ленту из самых нежных чувств. Разговоры внутри меня сводят с ума. Они мне говорят, дурак, не отпускаю никогда. У нас с тобой все как кино легко. Наша любовь море без берегов. Я приколол много разных снов. И я тебе скажу одно. И

0: Радио Р.
1: 16 часов в Литве, в студии Женя Соленков. Новости. С началом отопительного сезона литовские пожарные предупреждают жителей о повышенном риске возгораний. По данным Департамента противопожарной охраны и спасения, за прошлый холодный сезон в стране произошло около 5300 пожаров.

0: 18% больше, чем годом ранее. В результате погибли 64 человека, еще 115 пострадали. Около 70% погибших проживали в сельской местности и небольших городах. Основными причинами пожаров остаются неосторожное курение, неправильное использование отопительных приборов, неисправность электропроводки и перегрузка электросети. Спасатели призывают жителей проверить отопительное оборудование и соблюдать правила пожарной безопасности.
1: Голоса регионов.
0: С 1 декабря в автобусах и троллейбусах Каунаса больше нельзя будет покупать бумажные билеты у водителя за наличные. Такое решение принял городской совет. Оплатить проезд по-прежнему можно будет транспортной картой через приложение «Жогас», банковской картой или смартфоном. При этом наличные сохранятся для покупки и пополнения транспортных карт в специальных пунктах продажи, магазинах и киосках. Самоуправление объясняет изменения желанием снизить нагрузку на водителей и улучшить соблюдение расписания. Сейчас билеты за наличные водителей покупают лишь 4,5% пассажиров. С понедельника, 12 октября, в Клайпеде официально стартовал отопительный сезон. Тепло начнут подавать в детские сады, школы, медицинские учреждения и жилые дома. Когда именно батареи станут теплыми, зависит от администраторов зданий. Жители многоквартирных домов могут договориться о более раннем или позднем включении отопления. Для этого необходимо согласие более половины жильцов и согласование с администратором дома. Во вторник, 13 октября, в Каунасе официально также начинается отопительный сезон. Тепло начнут подавать в жилые дома, а также другие городские здания. При этом часть жителей могла включить отопление еще с 1 октября в соответствии с новыми правилами. Понивежцы завершили восстановление надувного футбольного манежа на улице Бержу 37, который пострадал во время бури в конце августа. Тогда из-за повреждения конструкции спортивное мероприятие остановили, людей эвакуировали, а купол спустили. Ремонт проводили местные специалисты при поддержке команды из Польши. Футбольные тренировки возобновили 12 октября. 25 октября в Медининкай, примерно в 20 километрах от Вильнюса, откроется крупнейшая в стране арена для дрифта. Площадь трассы составляет 19 тысяч квадратных метров. Здесь смогут тренироваться как новички, так и профессиональные гонщики. Час занятий обойдется в 50 евро, а максимальная стоимость тренировок за день составит 100 евро. Открытие приурочено к фестивалю Vision Eco Drift Fest. Вход для зрителей будет бесплатным.
1: Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.
0: И о погоде. В среду ожидается довольно ненастная и ветреная погода. Ночью местами в западных районах пройдут дожди, а днем осадки ожидаются в остальных районах страны. Температура воздуха ночью 3,8 градусов тепла, завтра днем плюс 9, плюс 14.
1: Вы слушаете Радио Р.
2: Лишь любовь сохранит нас всех, всю планету.

0: Реклама.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O dieve! Katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Впервые в Литве World Wide Ballet Theatre представит самую известную историю любви. Балет «Ромео и Джульетта» на музыку Сергея Прокофьева. 6 ноября Клайпеда, Дворец Рыбаков. 7 ноября Вильнюс, концертный зал «Компенса». 8 ноября Каунас, Большой зал ВДУ. 9 ноября Шауляй, концертный зал Сауле. «Ромео и Джульетта». Билеты распространяет билеты ЛТ. Информационная поддержка «Экспресс-неделя».
5: Kur darbo saugos dokumentai?
6: E-Nova LT.
5: O mokymai?
6: E-Nova LT.
5: Instrukcijos?
6: Irgi E-Nova LT.
5: Tai ko anksčiau nesakėjai?
6: e-nova.lt. Jūsų darbo saugai. Paprastai ir aiškiai.
7: Legenda europeiskai popmuzikė Tomas Anders Vilniuse. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 21 ноября. Арена Вильнюс. Томас Андерс. И все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Литве. Билеты на сайте Билетей. Звук живой.

0: Хороший день с Женей Соленковым.
1: Йоу, хеллоу, родненькие. Хороший день на волнах Радио Р продолжается. Женя Соленков здесь и буду с вами ближайшие два часа. Пока на данный момент могу сказать, что мой голос чувствует себя немного лучше, чем вчера, и вам желаю не болеть, а если вдруг какая-то хворь к вам прицепилась, давайте пытаться выздоравливать. Главное – это настроение. Наткнулся тут недавно на статью научную, люблю всякое такое почитать, весь этот науч-поп. Так вот, там провели исследование среди женатых пар, пар, которые очень давно вместе, и выяснили, что если вдруг вы поссорились, то есть целое такое расписание того, как в течение следующих суток меняется состояние вашего организма. Потому что когда близкие люди ссорятся, друзья ссорятся, подружки вот что-то там поссорились, то это вызывает огромные всплески кортизола. Причем не только кортизола, гормона стресса, там через какое-то время он никак не может сутки осесть, но в том числе обратили внимание ученые на восстановление организма и заживление ран, каких-то небольших порезов и так далее. И оказалось, что чем чаще люди ссорятся в браке, ну такой, знаете, вот этот брак, где ни дня без того, чтобы друг на друга что-то там не съязвить, не сказануть, не обидеться, не расстроиться. Вот в этих ситуациях заживление ран и в целом заживление организма, оздоровление организма происходит на 60% медленнее, чем у тех пар, которые постоянно живут в какой-то любви и гармонии, делают друг другу комплименты, восхищаются друг другом и поддерживают один одного. Так что, мои дорогие, еще раз, вот сейчас будет какая-то такая библейская философия. Вначале было слово, и, как говорят специалисты, наши слова, они же наши мысли, наши состояния влияют из вот этой эмоциональной плоскости в нашу физическую, на нашу физиологию. Так что еще раз, вы самое лучшее, вы обалденные, вы просто большие молодцы. Что-то, что? Что-то сегодня пошло не так? Ну, значит, завтра все получится. До конца недели есть время исправить все ошибки, которые сегодня успели совершить. Расслабьтесь, никого не слушайте. Вы, вот ты, конкретно ты, дорогой слушатель, ты огромный молодец. Надеюсь, что это заживляет не только вашу душеньку, но и восстанавливает силы вот этой навалившейся осенью. Идем с вами дальше.
0: Радио Р.

0: Радио Р. Хороший день.
1: Каждый раз, когда открываю календарь событий на сегодняшний день, ну вот на сегодняшний, на вчерашний, не перестаю удивляться тому, как в одну дату можно натолкать, как это говорят, впихнуть невпихуемое просто. Итак, смотрите, сегодня 13 октября, вторник, и сегодня, внимание, Международный день костюма. Какого именно костюма? Ну, судя по всему, того самого костюма, делового костюма, как мужского, так и женского. И при этом в Международный день костюма еще, оказывается, попадает день без бюстгальтера. Свободу дышать полной грудью! Как это так получается? В целом, конечно, я думаю, что есть какая-то легкая загадка, если дама надела на себя строгий костюм в Международный день костюма и при этом без бюстгальтера. Возможно, в этом есть какая-то что-то такое тонкое, интригующее и интересное. А еще сегодня день целомудрия. Ну вот как? Как это все сочетается? День костюма, день без бюстгальтера, день целомудрия. Ой, но сегодня еще знаете какой день? Вот если сегодня день целомудрия, он опять же не сочетается с еще одним днем. Знаете, как называется? День побалуйте себя. И, возможно, по-разному себя, конечно, побаловать. Тогда, может быть, это день чревоугодия. Там можно чем-то вкусненьким побаловать. А что, если человек хочет себя побаловать как раз в день целомудрия так, чтобы побаловать такого го? Все, друзья, я понял. Вы просто выбираете что-то для себя. Вот сегодня, если еще не в курсе были, что сегодня за дни такие, так вот. Либо вы сегодня принарядитесь в костюм и, возможно, сходите куда-нибудь на свидание вот в этом прекрасном костюме. Либо возвращайтесь домой, если вдруг вы не знали, что сегодня No Bra Day. И все, избавляйтесь от лишнего белья, которое вам не нужно. День целомудрия. Но тут смотрите, конечно, усталость. Осень, так сказать, либидо немножечко припадает. Но, может быть, вы еще на летних, на солнечных витамине D. И где-то на этих вайбах еще как-то держитесь. Ну и в целом не забывайте себя баловать, раз уж сегодняшний календарь к этому располагает. Можно сегодня объесться чем-нибудь сладеньким, вкусненьким и завтра пойти в спортзал. А то что это все? С понедельника начну. Давайте, начинаем заниматься спортом. Будем это обсуждать сейчас до следующего лета. Кто из нас и как собирается влезть в свои летние плавательные костюмы. А сегодня такая погода, что плавать можно прямо по улице. Главное, надевайте обувь повыше и непромокаемую. Берегите ноги, они должны быть в тепле, а голова в прохладе. И все будет хорошо.
0: Радио М. Твое осеннее настроение.

0: Хороший день с Женей Соленковым.
1: Куда катится мир? Так, друзья, сейчас расскажу вам, на чем молодой американец, значит, сделал себе миллионное состояние просто за считанные месяцы. И я думаю, что дело дойдет и до сотен миллионов, потому что набирает обороты его товар. Конечно, пока эту хитрую схему не перехватят какие-нибудь ребята из Китая и не начнут продавать очень дешево то, что он придумал. Значит, он продает наклейки на экран. Это не просто наклейка, это такой блокатор экрана, не всего, а части телефона. Ты его ставишь на экран телефона, заводишь таймер, сколько минут ты хочешь обойтись без телефона, ну, например, там на час накручиваешь, и все. Все, что ты можешь сделать со своим телефоном, это ответить на звонок, потому что если кто-то тебе звонит по какому-то срочному делу, ты можешь ответить. Больше ничего. Правда, и сам позвонить не можешь, вот так опаньки. Но это же в том случае, если ты хочешь остаться без гаджета, без соцсетей, уменьшить свое экранное время, потому что вот эти все... как они называются, приложения, которые следят за тем, сколько вы времени проводите у экрана. Вы можете ограничить там себе доступ, но вы же всегда можете его себе и разрешить. Да, вас помучает совесть, но кроме того, что вы все равно себе разблокируете, вы себя еще и будете корить за то, что вы это сделали и что вы слабовольны. А там, значит, такой небольшой блокаторчик, раз, на экранчик ставится, все. Это, по-моему, это гениально. Раскупают в лед, потому что люди сейчас пытаются обойтись без экрана хотя бы даже перед сном. Уже еще раз вам рассказывал о том, что за час до сна не нужно брать в руки телефон. Я вот вчера не придерживался этой великолепной философии. Час до сна без телефона, поэтому куковал до полвторого ночи. Не мог нормально заснуть. Что-то в какую-то дрему сваливаюсь, и это максимум. Да, так что телефончик это плохо. Вообще, в целом, сейчас надо учить людей отдыхать. Когда-то давным-давно два моих хороших друга придумали, когда это, знаете, когда было это еще в середине нулевых, когда мы зарабатывали тем, что там в каких-то праздничных агентствах, которые детям делают праздники, ходили в ростовых куклах и придумывали сами себе название профессии в студенческие годы. И вот они придумали такую прекрасную профессию, даже визитки сделали, free time manager. То есть человек, который может заняться вашим свободным временем. Это было хорошо звучало, но дело в том, что сейчас, в нынешнее время, в 26-м году, мне кажется, что, во-первых, ты не можешь быть менеджером свободного времени для кого-то, потому что этого свободного времени практически ни у кого нет. Мы какие-то все тревожные, в большинстве своем живем в каких-то тревогах, в опасении что-то не успеть или пропустить. Сейчас, мне кажется, очень востребованная специальность будет, кроме психотерапевта и психолога. И я думаю, что что-то в стиле... Человек, который найдет в вашем расписании свободное время. Вот расскажет вам это менеджер, вообще ваш тайм-менеджер, который сможет вам разложить ваш день и будет контролировать моменты вашего свободного времени, потому что нужно уметь отдыхать. Кстати, вот следующим выходом, в следующем часе расскажу вам, на чем сейчас великолепно зарабатывают в Японии. Полагаю, что и многим из нас захотелось бы оказаться в таких прекрасных отелях, которые предоставляют весьма необходимую услугу. Но об этом чуть позже. Пока погнали дальше.
0: Рядом с тобой. Радио R.

0: Радио Р.
1: 17 часов в Литве, в студии Женя Соленков. Новости. В пятницу правительство Литвы планирует рассмотреть проекты государственного бюджета и бюджета СОДРа на 2027 год, а также финансирование семейных пособий и повышение зарплат. Согласно предварительным расчетам, доходы бюджета с учетом помощи Евросоюза составят 22,4 миллиарда евро, расходы 27,85 миллиарда евро. На поддержку семей предусмотрено около 150 миллионов евро, зарплаты учителей планируется повысить на 7,56%. А среднюю пенсию на 10,4% до 825 евро. На оборону намерены выделить 4,8 миллиарда евро или 5% ВВП. Если правительство одобрит проекты, на следующей неделе их передадут на рассмотрение Сейма. С 1 мая 2027 года в Литве предлагают ввести обязательное требование к знаниям охраны труда для самостоятельно работающих на стройках специалистов.

0: Министерстве социальной защиты и труда поясняют, что все строители, независимо от формы занятости, должны знать и соблюдать правила безопасности. Конкретное требование к подготовке самозанятых работников определит Государственная инспекция труда. Новые правила вступят в силу только в случае одобрения поправок Сеймом. Сейм Литвы начал рассмотрение поправок, предусматривающих дополнительные ограничения для граждан России и Беларуси. В частности, гражданам Беларуси без вида на жительство хотят запретить покупать недвижимость рядом со стратегически важными объектами. Для россиян ограничения на покупку недвижимости уже действуют. Также предлагается запретить въезд лицам, поддерживающим российскую агрессию против Украины или участвовавшим в определенных видах деятельности на оккупированных украинских территориях. Для некоторых участников публичных мероприятий предусмотрено обязательное подписание декларации с осуждением российской агрессии. Поправки прошли первую стадию рассмотрения в Сейме. В случае окончательного одобрения они вступят в силу с 1 января 2027 года. Также Сейм рассмотрит поправки, согласно которым паспорта и удостоверения личности, выданные людям в возрасте до 65 лет, будут действовать бессрочно. Инициаторы считают, что это избавит пожилых людей от необходимости регулярно посещать департамент миграции для замены документов. Сейчас паспорта необходимо обновлять каждые 10 лет, а ID-карты после 70 лет каждые 30 лет. Во вторник Сейм поддержал предложение на стадии представления. К дальнейшему рассмотрению планируется вернуться 15 декабря. В случае принятия поправки могут вступить в силу с 1 января 2027 года. Каунасская окружная прокуратура завершила расследование резонансного дела об убийстве двух молодых женщин в декабре прошлого года. Обвиняемым проходит 30-летний Бенас Микутавичус, который частично признает свою вину, пишет ЛРТ. По данным следствия, одна из погибших была его родственницей, с которой у него возник конфликт из-за жилья. Вторая жертва работала в сфере недвижимости. Экспертиза установила, что обвиняемый осознавал свои действия. Дело передано в Каунасский окружной суд. По одной из статей мужчине может грозить пожизненное заключение. И о погоде. Завтра ожидается ненастная ветреная погода. Температура воздуха ночью составит 3-8 градусов тепла. Завтра днем от 9 до 14 градусов выше нуля.
1: Вы слушаете Радио Р.

0: Реклама.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čia gi akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
0: Впервые в Литве World Wide Ballet Theatre представит самую известную историю любви. Балет «Ромео и Джульетта» на музыку Сергея Прокофьева. 6 ноября Клайпеда, Дворец Рыбаков. 7 ноября Вильнюс, концертный зал Компенса. 8 ноября Каунас, Большой зал ВДУ. 9 ноября Шауляй, концертный зал Сауле. «Ромео и Джульетта». Билеты распространяет билеты ЛТ. Информационная поддержка «Экспресс-неделя».

0: Хороший день с Женей Соленковым.
1: Йоу, хеллоу, родненькие, всем тем, кто только что подключился к волне Радио Р. А если вы только что подключились, значит, вы только что сели в свой автомобиль, чтобы доехать до дома. А это значит, что вы молодец. Это уже вторник, а вторник — это не понедельник. Это уже, смотрите, два рабочих дня позади, но совсем скоро уикенд очередной. И вот что я каждый раз в этот момент думаю, мне кажется, я вам об этом говорил, что не нужно торопиться жизнь. Жить. Нужно получать удовольствие от каждого дня, потому что, может, конечно, у кого-то из вас будет складываться впечатление, что я так гоню рабочую неделю, мол, давай, скорее к четвергу, к пятнице, нам нужны выходные, жизнь только в выходные. Это неправда. Жизнь, она всегда, и ей нужно всегда наслаждаться. Обещал вам рассказать, как правильно наслаждаться жизнью, и говорил о том, что в Японии есть потрясающий бизнес. Это домики, гостиницы, специальные гостиницы, и которые предназначены для того, чтобы человек поспал. Называется это сонный туризм. И вот, судя по всему, похоже, что это лучший отдых для тех, кто устал от всего и просто хочет выспаться. И в специальных номерах гостей ждут удобные подушки, расслабляющий чай, суперклевые матрасы, ароматные соли для ванн, какие-то свечи ароматические, музыка, специальный бар внизу с таким легким питанием, которым ты себя не перегружаешь, а потом спокойненько уснешь. И также там на входе забирают у вас гаджеты. То есть вы заходите в гостиницу, сдаете, пока вам выдают ключ от номера, сдаете свои гаджеты, компы, идете просто отдыхать. В каждом номере уже все для вас подготовлено. Хотите что-то почитать, есть что почитать. Есть книги, есть тетрадь и ручка. И вы можете писать, записывать от руки свои мысли, потому что это считается, что вам помогает в вашей голове. Там всякие кремики намазались, приняли джакузи и ложитесь спать. И в 6 утра вам солнце будет уже светить в окна, и будет доброе утро. И вроде бы как вы должны выспаться до 6 утра. Вы скажете, а что это такое, до 6 утра я на работу позже встаю? Но это же японцы, это же страна восходящего солнца. Кто знает, может, у них там с 4 уже всегда светло, и они все на работе. Значит, спать раньше ложатся. Вот такие вот дела, друзья. Спать, высыпаться надо. Желаю вам тоже как следует высыпаться. Так что перед сном меньше гаджетов, меньше всяких непонятных тревожностей из-за работы, из-за дел, которые отложены на следующий день из-за того, что там у вас такое расписание завтра. Давайте как Скарлетт из «Унесенных ветром». Если что, я подумаю об этом завтра. Все, сегодня расслабляемся, кайфуем, наслаждаемся сегодняшним днем. Скорее забирайте детей из детских садов, возвращайтесь домой, балдейте, ужинайте и, как всегда, поскорее преодолевайте пробки, если вы в крупных городах. А если вы где-то между городами едете домой, будьте внимательны, осень, заверье по дорогам шастает. Так что следите за обочинами.
0: Радио Р.

0: Хороший день.
1: Продолжаем путешествие по волнам хорошего дня, друзья. Ваша наша любимая рубрика «Вы нам понаписали». Вот мы вам задавали вопрос в Facebook Radio R. Вы когда-нибудь звонили кому-то с надеждой, что вам не ответят? Да, я так звонил. Мне как-то звонили вот из Содры. Я перезваниваю и думаю, только не отвечайте. Но ответили. Так, а здесь у нас что? Павел Колесник пишет. Иногда такое бывает, когда перезваниваешь жене в 2 часа ночи и надеешься, что она не ответит. Эх, Паша, Паша, так готовит плов. Это же главный пловодел литовский. Так готовит плов, что затягивает это все до 2 часов ночи. Артем говорит, что когда перезваниваешь на незнакомый номер. Ну, тут я вам скажу, вот это не моя проблема, потому что если звонил незнакомый номер, то, скорее всего, ты перезвонишь и там спросят что-то про «А вы свободны в такую-то дату провести мероприятие?» Да, кстати, это сам себя не похвалишь, сам себя не порекламируешь, никто тебя лишний раз нахвалит. Хотя, кого я обманываю? После мероприятий, естественно, нахваливают. Да здравствует сарафанное радио, и тут радио R тоже. Да здравствует, потому что всем вам напомнил, что если у вас предстоят какие-то корпоративы, большие праздники и события, всегда, пожалуйста, ищите в соцсетях меня. Ну или прям пишите на радио R и требуйте к телефону. Так, Татьяна пишет. Да, и довольно часто перезваниваю, звоню в надежде, что не ответишь, чтобы потом можно было сказать, что не дозвонилась. Так, Евгений Федоров говорит, что это у него бывает постоянно. Это называется уже, когда есть проблемы. Вот у меня такой тоже приятель есть, социопат. Он, если ему звонишь, он не отвечает, он потом перезванивает и все время надеется, что не возьмут трубку, потому что очень не любит общаться с людьми. У Мирославы такое происходит каждый день на работе. Андрей пишет, о, да, есть такой человек, это мой стоматолог. Ну что ж, Андрей, интересно, почему вы не ждете, что там вам ответят? Вы боитесь, что лечат, когда лечат зубы, вам страшно, больно, хотя, скорее всего, просто если стоматолог ответит, скажет, да, свободен, приходи, ты уже примерно знаешь, сколько ты денег там потратишь, и от этого становится страшно. Мне кажется, я вам уже как-то рассказывал такое выражение прекрасное, когда-то его услышал, мне очень понравилось, про звонки. Во-первых, нужно помнить, что надо правильно ставить ударение в слове «звонит», а не «звонит». Да? А как-то было сказано что-то в таком стиле. И неважно, звонит он тебе или звонит. Главное, что дозванивается. Так что желаю вам всегда дозвониться до тех, и чтобы там ответили, взяли трубку, до тех, кто вам дорог, нужен и кого вы хотите услышать прямо сейчас. Ее

0: Радио Р. Твое осеннее настроение.
1: И даже если будет дождь, я все равно пойду. Я возьму зонт и все равно пойду. У меня очень красивый зонт. И к туфлям.

0: Хороший день с Женей Соленковым.
1: Дорогие мои, незаметно подобрался к своему завершению эфирный «Хороший день», а ваш «Хороший день» продолжается. Сегодня как-то в начале эфира я пытался зарядить вас позитивом, чтобы вы, так сказать, не забывали о том, что ваше внутреннее эмоциональное состояние влияет и очень сильно на ваше физическое, физиологическое состояние. Рассказывал вам об исследованиях, где ученые доказали, что каждая ссора с близкими, особенно людьми, она не только повышает вам уровень гормона стресса, но и влияет на восстановление организма, на заживление ран и так далее. Причем вы же понимаете, что не в позитивном ключе. Поэтому только позитиву, добро, любовь и обнимашки. Вот чего вам всем желаю. Хорошего завершения сегодняшнего вечера, и уже завтра вновь услышимся на волнах Радио Р. Хороший день. Он каждый день, с понедельника по пятницу, а в субботу и воскресенье, знаете, почему нет такой передачи? Потому что суббота и воскресенье просто великолепные, и в них можно даже не вмешиваться. На сегодня все, дорогие мои. Обнял, приподнял. Пока!
0: Радио Р. Это хорошо.
2: Я держался, словно талый снег.

0: Радио Р.
1: В среду ожидается довольно ненастная и ветреная погода. Ночью местами в западных районах пройдут дожди, а днем осадки ожидаются во многих районах страны. Усилится ветер южных направлений. Температура воздуха ночью 3,8 градусов, днем от 9 до 14 градусов выше нуля.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: Радио Р.
1: В среду ожидается довольно ненастная ветреная погода. Ночью местами в западных районах пройдут дожди, а днем осадки ожидаются во многих районах страны. Усилится ветер южных направлений. Температура воздуха ночью 3,8 градусов, днем от 9 до 14 градусов выше нуля.
0: Вы слушаете Радио Р.

Одинокая постель, температура на нуле. Я прошу, приди в мой сон. И каждым утром я просыпаюсь с мыслями о ней. Рука дрожит, набрать твой номер. И как я жил без тебя подумать. Везде мне голос кажется твоим, везде мне запах кажется знакомым. Я найду тебя среди тысячи безумных глаз в этом городе грехов. Пусть будет нелегко. Знаешь, я хотел, чтобы мы построили свой мир, где будем только мы вдвоем, только мы вдвоем.

Радио Р теперь удобнее всего слушать через приложение radios.lt. radios.lt. Новый способ слушать радио. В одном приложении любимые FM и интернет-радиостанции. Свежие новости и прогноз погоды в удобное для вас время. Записи передач и эксклюзивный аудиоконтент. Скачивайте radios.lt в Google Play или App Store и слушайте Радио Р где угодно.

0: безопаснее вместе. Знания помогают чувствовать себя безопаснее.
1: Привет, я Эрнест Олесин. Мои собеседники – специалисты по гражданской и кибербезопасности, представители экстренных служб и самоуправления. В программе «Безопаснее вместе» мы простыми словами говорим о том, что важно знать и подготовить заранее, чтобы действовать спокойно и уверенно в непредвиденных ситуациях. Полезные знания без лишней тревоги в эфире «Радио Р». Полные версии программ смотрите на YouTube-канале «Радио Р» и сайте radio-r.com. КЛТ. Проект финансирует Фонд поддержки медий.
2: Радио Р. Всегда на волне.

Любовь сохранит нас всех, утолит весь душевный голод. И дуэтом станет соло, путь был долог меж тех елок.

0: Радио Р. Вот это здорово!
1: Я долго искал других, но все без ответа. Я даже видел тебя в похожих портретах.

0: Радио Р.
1: Лишь любовь сохранит нас всех, всю планету и каждый город. Все придет с тем майским громом, скрипнет дверь твоего дома. Лишь любовь сохранит